0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. 14 октября Беларусь отмечает один из самых теплых праздников – День матери. Именно с этой даты в стране берет начало неделя родительской любви. Этот марафон нежности и признательности продлится до 21 октября и завершится Днем Отца, объединяя два праздника в единый символ семейного благополучия. Президент Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем Матери. Все самые добрые слова звучат в адрес женщин, подаривших нам жизнь и окруживших нас поистине безграничными любовью и нежностью. С материнских объятий начинается счастливое детство. Материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы. Спасибо вам, наши дорогие женщины, за то, что остаетесь верны своему важнейшему предназначению, за вашу душевную щедрость, стойкость и созданный вами мир, наполненный радостным детским смехом. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а наши дети всегда будут окружены родительским теплом, заботой и вниманием, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал соотечественницам крепкого здоровья, добра, вдохновения и ярких незабываемых моментов, проведенных с родными и близкими. Специально ко Дню Матери Белстат подготовил статистические портреты тех, кто дарит нам жизнь и опору. Современная мама в нашей стране чаще всего имеет гражданство Беларуси, проживает в городе, состоит в браке и воспитывает двоих детей. Она успешно совмещает домашний уют с профессиональной самореализацией, имеет высшее или среднее специальное образование и трудится в сферах образования или торговли. Глава семьи в представлении статистики – это также городской житель, состоящий в браке и воспитывающий двоих детей. Его профессиональный путь чаще всего связан со строительством или обрабатывающей промышленностью. Что же касается среднего возраста рождения ребенка, в 2025 году он составил 30,5 лет, а первенца белорусские встречают в среднем в 27,5. Как отметила начальник Главного управления демографической статистики и переписи населения Белстата Ирина Бичан, материнство становится доступнее. В прошлом году, благодаря поддержке медицины и ЭКО, долгожданное счастье материнства обрели более 1600 женщин.
2: Что же касается создания семьи, то молодые люди откладывают этот вопрос до осознанного возраста, и женщины вступают в первый брак где-то в возрасте 26,7 года, мужчины того позже, в 29 лет. Первого ребенка рожают, как правило, через год после свадьбы. По данным последней переписи населения, в республике проживало 2,6 миллиона семей. Из них 44% воспитывали детей до 18 лет. Большинство из этих семей воспитывали одного ребенка, 57%. Двух детей воспитывала где-то треть, 34%. И многодетных семей у нас было 9%.
1: Радует и динамика многодетности. По итогам 2025 года фактически каждый четвертый ребенок, появившийся на свет, стал в семье третьим или последующим. Первенцы составили 40% от всех новорожденных, а вторые дети – 34%. Мамины объятия, теплые руки и забота, которые ничего не заменит, за этим – огромный труд и любовь. Важно, чтобы у мам оставались силы и время на самое главное. В Беларуси для этого есть гарантии и поддержка, отметила замминистра труда и соцзащиты Юлия Бердникова.
3: Прежде всего, можно озвучить такие финансовые меры, финансовые инструменты. Это целый спектр семейных пособий, которые выплачиваются при рождении и воспитании детей. На первого ребенка размер такого пособия составляет 10 бюджетов прожиточного минимума, и в эквиваленте сегодня это 5300 рублей. На второго и последующего ребенка выплачивается в повышенном размере.
1: Создаются в стране и условия для женщин, которые могут осуществить мечту о материнстве с помощью экстракорпорального оплодотворения.

0: Как рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович, за 2025 год более 800 детей родилось с помощью ЭКО.
1: Поступают к нам со всех регионов республики с самыми такими различными проблемами, но которые требуют оказания медицинской помощи на четвертом технологическом уровне оказания помощи. Преодоление бесплодия, она очень актуальна. За 2025 год более 800 детей родилось с помощью ЭКО.
0: Забота о материнстве начинается еще до рождения малыша. Для семей, которые мечтают о ребенке, в этом году ввели вторую бесплатную попытку ЭКО. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Торжественный прием, посвященный Дню Матери, прошел в городе над Двиной. Согласно указу президента Беларуси, за рождение и воспитание 5 и более детей орденом матери награждены 17 женщин из разных районов Витебской области. Среди них домохозяйки, учителя, медицинские работники и сотрудники предприятий. История каждой женщины – это пример настоящего материнского подвига, который совершается каждый день без выходных и праздников.
2: Как-то я всегда думала и мечтала, еще с детства, что у меня будет много детей. Я как бы детей люблю. И люблю возиться с ними, эти все заботы, хлопоты. Вообще, так, жизни нужно все-таки к чему-то стремиться.
0: В Витебской области проживает более 11 тысяч многодетных семей. Всем оказывают различную помощь. Доступно более 11 видов пособий. С 2003 года Витебским облисполкомом утверждена премия имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. В этом году ее удостоены 25 матерей. Ордена матери вручили многодетным женщинам из Минской области. Поддержка материнства и детства – приоритет социальной политики Беларуси. Героини успешно совмещают многодетное счастье с профессиональной реализацией.
3: Очень волнительно, очень трепетно, но мы горды, потому что эта награда, она всех нас, не только моя, мы ее делим на семерых. Я передаю привет мужу, который является опорой и родоначальником нашей большой семьи.
4: Я по профессии приемная мама детского семейного дома, и по призванию я тоже мама. Я многодетная мама, которая воспитывает 6 детей. У меня 2 мальчика, 4 девочки. И в детском семейном доме реабилитацию прошли у меня 60 детей на сегодняшний день. Любовь — это самое важное. Я получаю очень много любви от своих детей. От родных и от приемных детей очень много любви, и я эту любовь им отдаю.
0: Государственная награда – это высокая оценка ежедневного родительского подвига для будущего страны, отметил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко.
5: Всего в центральном регионе 21 тысяча многодетных семей. Со стороны государства им оказывается всяческая поддержка. Вот на примере нашей области только в этом году мы выделили более 88 миллионов рублей. И понимая, что у нас такой потенциал, я думаю, что вот этот круг награждаемых, он будет только расширяться. И это, безусловно, нас радует, потому что это будущее нашей страны.
0: За 30 лет существования в Беларуси этой чуткой традиции 2843 героини только из Минской области удостоены высокой государственной награды Ордена Матери. Искренние слова благодарности звучали в адрес тех, кто совмещает заботу о семье со службой Отечеству. В Центральном доме офицеров прошло торжественное собрание и концерт, посвященный Дню Матери.
6: Очень ждала этот праздник. Хотелось маме напомнить, что я ее очень сильно люблю. Больше поблагодарила, наверное, за то, что она рядом, за то, что она меня постоянно поддерживает.
7: У меня 2 замечательных детей. Я уже даже бабушка. Это счастье. Самое, наверное, главное, что есть в жизни женщины, это объятие ее детей, это счастливое замужество.
0: Представительниц прекрасного пола поздравил первый заместитель министра обороны Беларуси Владимир Белый. Он отметил неоценимый вклад матерей в воспитание настоящих патриотов и подчеркнул, что именно материнская поддержка дает силы защитникам Родины. С праздничной программой перед гостями выступили артисты академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Беларуси. Военные артисты исполнили как известные лирические композиции, так и динамичные хореографические номера. О материнстве, красоте и семейных ценностях мы поговорили с многодетной мамой, победительницей конкурса «Краса Беларуси 2026» Анной Мацкевич.
8: Анна, прошло совсем немного времени после финала. Вы уже привыкли к титулу или до сих пор еще не верите в произошедшее?
9: Конечно же, целый месяц уже прошел после конкурса, и месяц был очень напряженный, потому что сам титул говорит о том, что ты должна нести какую-то идею, смысл реализованной женщины, мамы, которая несет не только красоту, да, но и опыт, знания в той деятельности, в которой она работает, в той сфере, в которой она работает. Поэтому, конечно же, я не чувствую, что я как бы отдохнула или выдохнула, но я чувствую груз ответственности за этот титул.
8: А какой главный урок вы вынесли вот для себя за время участия в этом конкурсе?
9: Самый главный урок, который я вынесла, это умение отпускать ситуацию, когда ты перестаешь контролировать все, ведь там было много людей, которые отвечали за этот конкурс, ответственных людей, которые говорили, что делать, куда идти, каким образом нужно в том конкурсе или в этом конкурсе себя представить и так далее. То есть нас учили, а будучи педагогом, для меня это была такая новая роль, когда ты уже в роли ученика подчиняешься, да, таким молодым. У нас были молодые хореограф, молодые люди, которые нас обучали разным моментам. Поэтому вот такая сложность в этом была. Но мы с легкостью доверились, ведь они показали своим опытным таким, не знаю, словом, делом, да, что они могут справиться с 23 многодетными мамами. Это тоже большой труд, им большой поклон и большая благодарность за это.
8: Понятно, что получение короны — это не только триумф, но еще и большая ответственность. С какой главной миссией или социальным проектом вы планируете нести этот титул в ближайший год?
9: Безусловно, титул — это не просто ленточка с короной, это идея, которая заложена в самом конкурсе. Идея о том, что быть многодетной мамой — это не страшно, это здорово, это то, что поддерживается в нашем государстве. Столько много проектов, которые направлены для реализации мамы в профессии, в творчестве, в различных сферах. Поэтому, становясь мамой, мы не должны бояться того, что мы останемся одни, либо в своих проблемах, только в своей семье. Бытовые моменты сменяются той деятельностью, которую вы выбрали по жизни идти, в сфере профессиональной деятельности. Поэтому тот проект, который я уже реализую, это совместно с одной из финалисток конкурса Ольгой Кацер, мы реализуем проект «Крылья матери» в помощь мамам, которые воспитывают особенных деток, для того, чтобы они не чувствовали себя одинокими, для того, чтобы чувствовали тепло, опеку и поддержку других мам.
8: У вас трое детей, и возраст такой 13, 11 и 9 лет, да, то есть такие погодки, можно сказать. Причем самому младшему я знаю, что буквально на днях исполняется уже 10 лет. Чему вас как личность научили ваши дети?
9: Мои дети меня научили отпускать ситуацию, потому что я дисциплинированный человек и привыкла все контролировать. А когда у тебя появляется один ребеночек за другим, ты понимаешь, что это все невозможно планировать и законтролировать, и ты отпускаешь ситуацию, проще смотришь на вещи, вот как в анекдоте, да, когда у тебя уже третий сын, неважно, кто ест с миски кота, кот или ребенок. Ну, конечно, это утрировано, но все-таки суть в этом есть. И ты проще относишься к каким-то моментам, безусловно, ты их любишь, оберегаешь, опекаешь, но отпускаешь ситуацию, и это здорово, потому что это им дает возможность для саморазвития, для того, чтобы они показали себя, проявили себя, где-то начали самостоятельно проявлять какие-то навыки, да, и развивает их как человека.
8: А чувствовали ли вы поддержку государства? Трое детей, один за одним. Как государство поддерживает многодетные семьи?
9: Ну, безусловно, во-первых, у нас 3 года для того, чтобы мама смогла отдать всю любовь, тепло и заботу своему ребеночку. Это дорогого стоит, потому что, во-первых, это не только 3 года, но это денежная сумма, которая помогает тебе растить ребенка, да, и не чувствовать себя совсем в безденежье, да. Это помогает помогает тебе чувствовать себя уверенней. И с каждым ребенком, естественно, эта сумма увеличивается. И ты чувствуешь поддержку, когда ты становишься многодетной мамой. Во-первых, это материнский капитал, который есть, который ты можешь воспользоваться и на улучшение жилищно-бытовых условий, и на какие-то другие необходимые нужды для семьи. И когда дети идут в садик, в школу, там и половина оплаты учебников, и бесплатное питание. И на каждом вот таком мелком шагу ты чувствуешь, что государство рядом, государство заботится о маме. И я думаю, что это такой стимул хороший для того, чтобы мамы молодые не боялись и вступать в брак и становиться мамами, родителями.
8: Хотелось бы немного еще поговорить о вашей профессиональной деятельности. Вы заместитель декана по идеологии на факультете гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации. Как вы попали в эту сферу и почему выбрали именно авиационную среду, которую часто считают мужской?
9: Я педагог по образованию, и когда мне предложили прийти на собеседование на кафедру языковой подготовки как учитель английского языка, работая в школе, я согласилась, потому что казалось, что это такая волшебная, романтическая профессия. И когда я уже начала работать, глядя на курсантов, воодушевляясь той структурой, теми возможностями, которые дает эта отрасль, дисциплиной и ответственностью, безусловно, я почувствовала, что тут нужно реализовывать не только свои какие-то творческие составляющие как педагог, но и расти как профессионал в авиационной отрасли. И просто дело случая, когда ты не боишься и идешь туда, казалось бы, где страшно, да, и совсем другая отрасль, но это дало возможность мне реализовать те, может быть, амбиции, те мечты, которые были у меня в детстве.
8: В таком случае не могу не спросить, что бы вы сказали женщинам, которые считают, что после рождения двоих или троих детей уже карьера и личная самореализация заканчивается?
9: Ну, это глупости так думать. Вы знаете, я когда была... У меня уже было двое деток, и я была беременна третьим, я поступила в магистратуру, и это не мешало. Мне не было нянек, у меня не было таких помощников. Я поступила в магистратуру. Где-то мы с мужем менялись. Во время отпуска я поступала, потом сессия. И вот таким образом ты, чувствуя поддержку, когда у тебя есть плечо рядом, ты можешь себя реализовать. И дети в этом не помеха. Они, наоборот, стимул для того, чтобы ты выходила в общество, ты заявляла о себе, ты реализовывала себя в профессии. Потому что они, глядя на тебя, твои дети тоже будут развиваться. Мы не должны полностью погружаться в их жизнь, мы не должны растворяться в этом. Есть на это время, да, 3 года, но далее женщина должна думать о том, что она же самодостаточна, она может развиваться в любой отрасли, которую бы она ни выбрала. И это, ну, мне кажется, возвышает интеллектуально, позволяет расти человеку, да, развиваться. Поэтому не бойтесь, становитесь мамами, не бойтесь становиться мамами и верьте, что у вас все получится, ведь дети — это самая большая сила, мотивация и любовь.
8: Поздравляю вас с Днем Матери. Пусть ваши дети растут здоровыми, счастливыми, радуют вас и приносят вам все больше и больше счастья.
9: Спасибо большое. Я вас тоже поздравляю с этим прекрасным праздником. Пусть все мамочки нашей страны чувствуют эту любовь, заботу государства. А я вам пожелаю реализовывать себя, быть постоянно в гармонии с самой собой и развиваться, не стоять на месте.
10: Картина дня.
8: В Минской ратуше 34 выходца из других стран принесли присягу в связи с получением гражданства Беларуси. Среди них уроженцы из 10 стран – от Украины и России до Пакистана, Ливии, Ирана и Вьетнама. На церемонию пришли родные и друзья новых граждан. Поддерживали их и сотрудники милиции, которые помогали готовить документы для получения гражданства.
11: У меня здесь моя семья, мои дети. У меня есть работа, у меня есть все для комфортной жизни. Я рад, что стал теперь полноценным гражданином Республики Беларусь. У меня много друзей, у меня уже много родственников здесь. Поэтому я, можно сказать, уже считаю себя полноценным белорусом.
12: Беларусь — это страна для жизни. И качество, и безопасность людей для меня главный приоритет. Я искренне благодарна президенту Александру Григорьевичу Лукашенко за возможность стать гражданином этой прекрасной страны.
0: Как отметил начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Минска Игорь Щеснович, многие из новых граждан давно живут в столице, работают в образовании и медицине, создают семьи, учатся и осваивают новые профессии.
13: Сегодня традиционно в Минской городской ратуше прошло торжественное мероприятие по принесению присяги иностранными гражданами, которые, согласно указу президента Республики Беларусь, приняты в гражданство нашей страны. Это выходцы из различных стран, это и Украина, Россия, Иран, Узбекистан, Вьетнам и лица без гражданства. Все они достаточно долго уже живут в Республике Беларусь. Кто-то приехал сюда работать, учиться, привезли сюда свои семьи, либо создали их и уже остались здесь жить, потому что наша страна им понравилась.
0: После принесения присяги новым гражданам вручили Конституцию Беларуси и памятные сувениры. Завершилась церемония музыкальным подарком – авторской песней «Моя страна». Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «теорию победы». Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Руслан Воронков. Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем.
14: Республика Беларусь решительно осуждает заявление главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича, представившего так называемую «теорию победы». Данная концепция предусматривает нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Агрессивная риторика Североатлантического альянса приобретает все более системный характер. Без каких-либо угроз со стороны Беларуси, без реальных предпосылок к конфликту, НАТО строит планы по наращиванию военного присутствия у границ и нанесению ударов по территории суверенного государства. Под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. Беларусь никогда и никому не угрожала. Наша военная доктрина носит сугубо оборонительный характер. Мы последовательно выступаем за открытость, деэскалацию и равноправный диалог. Призываем западных коллег проявить здравомыслие и приступить к совместной работе над восстановлением доверия.
0: Амбициозные планы Варшавы по созданию самой мощной армии в Европе столкнулись с суровой реальностью. Как показывают последние социологические опросы, большинство молодых поляков не поддерживают курс властей на тотальную милитаризацию страны и отказываются служить в армии. Молодые люди выступают против возобновления обязательного призыва на военную службу. Об этом заявили 53% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Придерживаются противоположного мнения 47% респондентов, но с оговоркой, что в армию должны призывать не только мужчины, но и женщин. Обязательная военная служба в Польше была отменена в 2009 году. Теперь в рядах армии только профессиональные солдаты и добровольцы. В последнее время в правительстве и парламенте Польши ведется дискуссия о восстановлении обязательного призыва. Под предлогом защиты от мнимых угроз Вильнюс выпросил очередной транш от Брюсселя. Еврокомиссия выделила республике более 32 миллионов евро на укрепление границ и защиту воздушного пространства. Проект включает строительство вышек с радарами, оборудование для нейтрализации беспилотников, закупку дронов и обучение операторов. Вдобавок к этому в Литву начали прибывать первые солдаты США новой ротации. Речь пока о сотне военнослужащих. Впереди еще более десятка таких этапов переброски. Примерно к середине ноября в Литве будут полностью развернуты два батальона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих стран ЕС. Так считает кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Политик усомнилась в том, что фон дер Ляйен сможет сохранить свой пост до конца мандата. В последнее время глава Еврокомиссии все чаще подвергается резкой критике. Стиль руководства фон дер Ляйен считают бункерным, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором. Множество вопросов вызывает ее бескомпромиссная и прямолинейная финансовая политика в отношении Киева, которую критики называют необоснованной растратой средств. Так, глава Еврокомиссии отчиталась о поддержке Украины с 2022 года. Фон дер Ляйен сообщила, что европейские налогоплательщики заплатили Украине руками Брюсселя более 230 миллиардов долларов. С момента начала второго срока главы Еврокомиссии Европарламент четырежды голосовал по вотуму недоверия в отношении нее. Но пока эти инициативы не находили поддержки.
10: Картина дня.
0: В Беларуси отмечают День стандартизации. Техническое регулирование – это не просто нормы, а фундамент качества. И сегодня страна делает большой шаг к цифровой трансформации промышленности. В стратегических программах развития до 2030 года главный вектор – внедрение опережающих стандартов в высокотехнологичных отраслях. Так, в планах ведомства – разработка двух десятков новых ГОСТов для роботизации и внедрение 5 стандартов в сфере искусственного интеллекта. Совместно с Национальной академией наук реализуется специальная программа, которая охватывает цифровую индустрию, биотехнологии и химию. Ожидается, что уровень гармонизации отечественных стандартов с международными требованиями в этих сферах составит не менее 85%. Параллельно укрепляется и интеграционный вектор. В рамках союзного государства активно ведется работа 6 программ. Об этом рассказал первый зам председателя Госкомитета по стандартизации Беларуси Александр Бурак.
15: Эти работы связаны сегодня по созданию кооперационных отраслей промышленности, таких как машиностроительная отрасль, грузовая техника, сфера, связанная с безопасностью детского питания, вопросы, связанные в том числе с разработкой современных интегральных микросхем. Вот в этих направлениях мы сегодня очень активно с коллегами внедряем новые технологии и новые требования, которыми должна насыщена быть наша промышленность. Ну а если говорить в цифрах, то общее количество стандартов, которые сегодня разрабатываются в рамках программ союзного государства, составляет 261 наименование.
0: Ежегодно специалисты ведомства разрабатывают до 400 новых национальных стандартов, которые охватывают все ключевые отрасли – от легкой промышленности до высоких технологий. Знаковым событием этого года стало открытие Минского референс-центра. Здесь на самом высоком уровне проверяют качество товаров массового потребления, а также создают уникальные испытательные базы. Так, на финальную стадию вышел проект по созданию комплекса для испытаний электротранспорта. Новейшее оборудование позволяет автоматически проверять технику на наличие более чем 10 опасных химических веществ. В стабилизационные фонды Минска уже заложили весь объем яблок и 40% картофеля. Закладка продукции продолжится до 15 ноября, после чего ее начнут отгружать в детские сады, школы и больницы. Об этом рассказал гендиректор УП «Партизанская» Александр Новиков. Продукцию предприятия закупают у фермерских хозяйств и крупных сельхозпроизводителей со всей Беларуси. Картофель приобрели у ОАО «Гастеловская» и Минской овощной фабрики. Также на предприятии частично перерабатывают овощи и поставляют их уже очищенными и вакуумированными столичным учреждениям социальной сферы. Скоро появится третья линия, которая позволит расширить поставки на весь город.
16: На сегодняшний день заложено полностью яблоко в стабилизационный фонд в объеме 987 тонн. Заложено 40% от объема картофеля. 1078 тонн. С четверга начинается закладка моркови. Машины уже отправлены в фермерские хозяйства. Середина следующей недели будет планируется закладка свеклы и также лука. Ну и под конец октября уже, как всегда, у нас пойдет капуста в объеме 970 тонн. У нас реализация стабфонда начинается с 15 ноября. До 15 мы осуществляем закладку, с 15 мы отгружаем на детские дошкольные учреждения, школы и больницы.
0: Контакт-центр 115 принял в столице более 1 200 000 обращений за 9 месяцев. Об этом сообщил директор расчетно-информационного центра Мингорисполкома Олег Поскробко. Большая часть заявок поступает по трем направлениям. Это санитарное состояние мест общего пользования и придомовых территорий, горячее водоснабжение и работа электрических сетей. По сравнению с таким же периодом 2025-го количество обращений снизилось.
17: Мы обращаем внимание на то, что по санитарному состоянию у нас идет снижение количества заявок, да, то есть хорошо, на 4%. По горячему водоснабжению на 9% мы снизили заявок. За 9 месяцев у нас снизилось количество заявок, претензий, консультаций. В первую очередь, за счет консультаций. И это обусловлено тем, что приняты решения, технические решения по качеству воды. Вы знаете, что мы перешли на подземные источники, и сразу уменьшилось количество вот именно консультаций, нареканий на качество воды. И в целом, если посмотреть по итогам работы за 10 месяцев к предыдущему такому же периоду 2025 года, то мы снизили на 0,3% этих обращений. В городе существует несколько способов подачи обращений, заявок, претензий. В первую очередь, все же это 115, короткий номер, и он в большей степени, им должно держание пользоваться в большей степени при аварийных случаях. То есть, когда мы звоним, и надо оперативно в течение 30 минут, как по приказу министра, да, мы должны реагировать на все аварийные заявки, не выходя из этого регламента времени. В то же время мы принимаем заявки и через портал 115 бел, это больше такие информационные, да, то есть где-то что-то, какой-то вид неисправности, который, может, кто-то не увидел при обходе, увидели горожане, подали, мы рассмотрели меры по их закрытию. Конечно же, эти заявки поступают на портал, и срок рассмотрения их в течение суток. Поэтому аварийные, как я уже говорил, заявки желательно на портал не оставлять, а все же звонить непосредственно на 115.
0: 29-й международный белорусский промышленный форум открылся в Минске. На одной площадке собрались ведущие производители, ученые и эксперты. В этом году ключевые темы – высокотехнологичные разработки, импортозамещение и укрепление международной кооперации. На площади в 2000 квадратных метров свою продукцию представили около 60 компаний из Беларуси, России, Китая и Ирана. Спектр оборудования огромный. От инновационных станков и робототехники до систем автоматизации и передовых решений для энергетики. Подробнее рассказал руководитель Белорусского промышленного форума Александр Досюкевич.
18: Есть выставка по химии, где представлено оборудование и услуги для нефтехимических предприятий. И третий год подряд мы проводим выставку, которая называется LabTech. То есть там оборудование именно для лабораторий, для тех, кто занимается металлургией, будет интересно.
0: В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Эксперты обсудят вопросы внедрения IT-решений на предприятиях, в центре внимания и нефтехимическая отрасль, от глубокой переработки углеводородов до инновационных полимеров. А в четверг в программе 22-й конкурс сварщиков Беларуси. Защитить уязвимых участников дорожного движения. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки, госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением правил дорожного движения. Подробности рассказал заместитель начальника управления ДПС и профилактики Главного управления ГАИ МВД Кирилл Костюк.
19: Главная цель проводимых, в том числе рейдовых мероприятий, снижение аварийности и защита наиболее уязвимых участников дорожного движения. Велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и пешеходов. ГАИ напоминает, для передвижения используется только исправный транспорт в условиях плохой видимости в сумерках. На велосипеде и средстве персональной мобильности должны быть включены фонари – белый спереди и красный сзади. При этом следует помнить, что движение должно осуществляться в первую очередь по велосипедной дорожке. При пересечении проезжей части дороги велосипедисты и пользователи средств персональной мобильности обязаны спешиться, переводя свой транспорт рядом с собой. При движении за городом и велосипедисты и водитель средств персональной мобильности должны быть в одежде повышенной видимости – со светоразличающими вставками. Лучше использовать жилеты. Пешеходы обязаны обозначить себя фликерами. Не останется без внимания инспекторов и физическое состояние участников дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, что управлять состоянием опьянения каким-либо транспортом запрещено. Не подвергайте опасности себя и окружающих.
0: Если вам стало известно, что за руль сел нетрезвый водитель, на проезжей части находится пьяный пешеход либо иной участник дорожного движения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
10: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
20: Сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь.

твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Это Альфа-Радио. Альфа-Радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко провел совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Глава государства сразу подчеркнул, что разговор будет масштабным и затронет обеспечение национальной безопасности в целом. В связи с этим президент обратил внимание, что по его поручению проводятся проверки не только армии, но и в том числе внутренних войск, одна из частей которых была проверена совсем недавно. Как докладывал госсекретарь Совета безопасности, в соответствии с замыслом никаких послаблений военнослужащим не давали. Аналогичные проверки продолжаются сейчас также в вооруженных силах. Президент поручил госсекретарю Совета безопасности по их итогам предоставить комплексный и подробный доклад. Беларусь решительно осуждает заявление генерала НАТО о теории победы. Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Руслан Воронков. Представленная концепция предусматривает в том числе нанесение превентивных ударов по территории Беларуси с применением дронов и наземных роботизированных систем. Напомню, ранее верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе представил план «Теория победы», как достичь военного успеха против России в сдерживании и обороне. По его словам, главная задача документа – показать наличие у Альянса подробного плана того, как предотвратить нападение со стороны России, отразить атаку и разбить противника, используя все имеющиеся силы и средства и задействуя современные разработки. В Беларуси до конца года могут ввести обязательную сертификацию гостиниц. Проект документа согласованный находится в правительстве. Предусматривается, что крупные отели с номерным фондом более 70 должны будут пройти сертификацию до января 2028 года, а с меньшим количеством мест до начала 2029. В настоящее время в Беларуси работают около 600 гостиниц, из которых официальную сертификацию прошли только 90. Плавающее начало и окончание рабочего дня, возможность адаптации графика под личные обстоятельства используют более 43% белорусских женщин. Об этом сообщила журналистам замминистра труда и социальной защиты Юлия Бердникова. Она отметила, что женщины составляют 51% от общего числа занятых в экономике. Они успешно реализуют себя в управлении и развитии собственного бизнеса в реальном секторе экономики, открывают новые рынки и формируют деловую повестку будущего. При этом они создают семьи и воспитывают детей, подчеркнула замминистра. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 8, в Гродно плюс 7, в Витебске, Могилеве плюс 3, в Гомеле плюс 4, в Минске 5 тепла. Сегодня днем в Минске, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Бресте и Гомеле плюс 11-13. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Четверг. На дворе 15 октября. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. И, конечно же, в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Вот видишь, быстро и четко.
2: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
3: Александр Лукашенко подписал указ, направленный на упорядочение и регулирование национального рынка экспедиторских услуг. Документ предписывает до 1 апреля следующего года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Указом закреплены требования к экспедиторам, предусмотрены механизмы включения сведений о них в реестр, а также приостановление нахождения этих данных в реестре и исключение из него за нарушение установленных требований. С 1 сентября следующего года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке транспортно-экспедиционных услуг. Председатель Палаты представителей находится с рабочим визитом в Азербайджане. Игорь Сергеенко по поручению президента Беларуси примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Также в программе посещение ряда регионов страны и объектов производственной, культурной и образовательной сфер. Во время двусторонних встреч обсуждаются перспективные направления взаимодействия с акцентом на углублении торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, реализации совместных проектов развития межпарламентских связей. Более 150 человек примут участие в белорусско-китайском туристическом форуме. Брест с 19 по 22 октября на несколько дней станет площадкой для встреч официальных и деловых кругов, специалистов профильных ассоциаций, туроператоров, журналистов и тревел-блогеров. Во время форума состоятся панельные дискуссии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Брестская область презентует свои маршруты и топовые достопримечательности. Белавия возобновила полеты на вьетнамский курорт Фукуок. Это второй сезон направления на белорусском рынке. Чартерная цепочка на остров впервые осуществилась 12 октября прошлого года. В этом году рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам. Октябрьский старт рейсов на Фукуок сменяет авиапрограмму во вьетнамский Нячанг, где в середине осени заканчивается активный курортный сезон и погода не отличается стабильностью. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3.60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 8, в Витебске и Могилеве плюс 3, в Гомеле плюс 5, в Минске 6 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни. Утренний обход».
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что большой спорт требует жесткого менеджмента, а декрет в разгар карьеры – это всегда огромный вызов и проверка на прочность. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. И там же история о том, что для белорусских спортсменок материнство становится не преградой, а мощной мотивацией возвращаться на арены. Там же информация о том, что в Минской области орденом матери удостоены 2843 многодетные женщины. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что Литва возвращается к средневековью. Точнее не скажешь. Уничтожили промышленность, разорили порты, разобрали железную дорогу, закрыли АЭС, отключились от БРЭЛ, отказались от всех благ более развитой цивилизации. Остается только оживлять средневековую традицию греться у огня. СБ «Беларусь» сегодня пишет о том, что польская полиция собирается проверять рюкзаки школьников на входе в учебное заведение. Министерство образования страны готовит документ, легализующий конфискацию у них опасных предметов. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Там же информация о том, что глава МИД Польши Сикорский пригрозил Маску после новостей об ограничении работы Starlink в Украине. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на четверг, 15 октября. Итак, Овен, говорите о делах, обсуждайте свои планы, делиться идеями сегодня стоит даже с теми, кто, кажется, едва ли может оценить их по достоинству. Телец, трудно сохранять спокойствие, да и надо ли. День принесет много ярких эмоций, но не только их. Близнецы, не горячитесь. Этот день точно не подходит для того, чтобы давать волю раздражению, спорить со всеми вокруг. Рак, сосредоточьтесь на полезных делах. Сегодня справиться с ними легко, вы добиваетесь успехов практически во всем, за что беретесь. Лев, будьте терпеливы с окружающими, не сердитесь на тех, кто не сразу понимает вас или почему-то критикует. Дева, отличный день для того, чтобы строить планы, продумывать их до мелочей, обсуждать с людьми, которые могут помочь в осуществлении задуманного. Весы, пора заявить о себе. Сегодня многим интересно узнать, что вы за человек, чем занимаетесь и в чем преуспели. Скорпион, отличный плодотворный день, многое получается быстро. Стоит вам только задумать что-то, и вы оказываетесь буквально в паре шагов от поставленной цели. Стрелец, сегодня вы особенно сильно нравитесь окружающим и особенно умело пользуетесь этим, хоть и не всегда сознательно. Козерог, стоит поторопиться, сегодня у вас есть шанс сделать много полезного и для себя, и для других. Водолей, день отличных идей. Особенно приятно, что над ними не нужно долго раздумывать. Можно сразу воплотить все в жизнь. Рыбы, не тревожьтесь по пустякам в первой половине дня. Что-то может идти не так, как хотелось бы, но это точно не повод переживать и волноваться. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака, но в целом сегодняшний день насыщенный и довольно-таки беспокойный день. Люди с энтузиазмом берутся за новые дела, часто не задумываясь о том, смогут ли довести их до конца. Хватит ли сил на реализацию всех планов. Вот такой вот гороскоп, традиционно вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Глава государства подписал соответствующий указ. Документом определяются условия осуществления полетов, посадки и высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях. Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с председателем правления китайской компании City Construction Ян Цзяньтяном. На повестке реализации в Беларуси проекта в сферах биотехнологии, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства крупных промышленных предприятий. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в ходе рабочего визита в Азербайджан ознакомился со строительством агрогородка в Карабахе по белорусским технологиям. В одном из сел в Агдамском районе разворачивается масштабная стройка на более чем 400 жилых домов с детским садом, школой и агрокомплексом. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. С этого года испытание пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование уже сегодня. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 8, в Витебске плюс 5, в Могилеве плюс 4, в Минске и Гомеле 6 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа».

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». Высокую государственную награду «Орден матери» вручили на днях 17 жительницам Гомельской области на торжественном приеме родительской общественности руководством облисполкома. Следующая важная история. Количество многодетных семей в Минской области постоянно увеличивается. Этому способствуют и различные меры государственной поддержки родителей, выбравших для себя непростой путь воспитания детей. Конечно же, очень важно, что многодетными родителями высоко ценится то, что делает для них государство. Только в этом году на поддержку многодетных семей было выделено более 88 миллионов рублей. Так, продолжаем двигаться дальше. Следующая важная история. В Брестском государственном университете имени Пушкина к 2028 году обновят комплекс лабораторий естественно-научного профиля. В университете без влияния на учебный процесс занимаются ремонтными работами и переоснащением. В частности, в ВУЗе приступили к модернизации спортивного комплекса, преображаются общежития, однако в приоритете учебная база, на обновление которой выделяются существенные финансовые ресурсы. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами...

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Роботизация, новые испытательные комплексы. Узнали, над чем работает госстандарт. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Там же пятилетка демографии. Первые обороты. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». ЕСБ «Беларусь» сегодня. Большое счастье материнское. Знакомимся с никогда не унывающей многодетной мамой из Смиловичей. Более подробно читайте на странице ЕСБ «Беларусь» сегодня. Вот такой обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от «Белгосстраха». Приедут и поменяют.

высадки пассажиров при выполнении международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в некоммерческих и коммерческих целях. Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с председателем правления китайской компании City Construction Ян Цзяньтяном. На повестке реализация в Беларуси проектов в сферах биотехнологии, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства крупных промышленных предприятий. Стороны выразили заинтересованность в продолжении взаимодействия не только в этих направлениях, но и других отраслях с выходом на более сложные формы сотрудничества. Председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко в ходе рабочего визита в Азербайджан ознакомился со строительством агрогородка будущего в Карабахе по белорусским технологиям. В одном из сел в Агдамском районе разворачивается масштабная стройка на более чем 400 жилых домов с детским садом, школой и агрокомплексом. Спикеру доложили о результатах реализации проекта, который стал результатом договоренностей лидеров двух стран. Идея о возможном участии белорусов в восстановлении села, пострадавшего от военных действий, возникла в мае 2024 года во время визита президента Беларуси в Азербайджан. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. С этого года испытание пройдет в новом формате в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут пройти тестирование уже сегодня. Второй модуль пройдет с 4 января по 21 февраля. Третий – с 1 марта по 30 апреля. Те участники, которые не смогут пройти испытание очно, получат возможность выполнить тест дистанционно в онлайн-режиме после окончания модуля. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 8, в Витебске плюс 5, в Могилеве плюс 4, в Минске и Гомеле 6 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский. Проверка силового блока страны. Какие задачи ставит главнокомандующий? Генерал НАТО представил теорию победы. В Минске ответили. Экспорт продовольствия Беларуси может достичь рекордных 11 миллиардов долларов в 2026 году. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9 часов 14 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. В студии с нами сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Александр Павлович, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы с вами до начала программы немного поговорили о вопросах безопасности. Я предлагаю эту тему расширить и в нашем с вами эфире на более глобальном уровне. Тем более, что сегодня, ну, глядя на то, что происходит по периметру нашей страны и вообще в мире, вопросы безопасности становятся номер один. И, безусловно, они вопрос номер один и для нашего главы государства. Давайте начнем с того совещания, которое состоялось на этой неделе. Президент его сразу расширил. Речь идет о проверке боеготовности вообще всех силовиков. И, как вот журналистам рассказывал госсекретарь Совета Безопасности, таким внезапным проверкам до конца года будут подвергнуты не только вооруженные силы, не только МВД, но и пограничники, и другие силовые структуры. Но вот президент всегда акцентирует, что никакой войны мы не хотим, мы хотим мира, но мы всегда должны быть готовы к любым сценарием, даже самым негативным. Хотя вы видите, что сегодня президент уже об этом говорил, наши соседи вот в информационном пространстве эту тему поднимают, нагнетают и видят в этих вот проверках то, чего собственно нет, и что-то там домысливают. Как вы прокомментируете?
2: Рассуждая о безопасности, необходимо разделять вызовы, риски и угрозы. Ну, а также теоретические, косвенные и объективные риски, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наше государство. К сожалению, для нас характер угроз носит не теоретический или косвенный характер. Что значит теоретический? Ну, допустим, нагнетается военно-политическая напряженность в мире. В теории она может затронуть и Республику Беларусь, или косвенные признаки, да, такие как милитаризация соседних с нами государств. Все это есть. Но почему я говорю о том, что угрозы имеют объективный характер? Потому что государствами НАТО, в том числе соседними странами, озвучиваются прямые угрозы в адрес нашей страны, угрозы военной агрессии. И, кроме того, возможность военной агрессии против Республики Беларусь закрепляется соответствующими доктринальными документами. Я думаю, что мы потом с вами еще обязательно затронем так называемый план НАТО «Теория победы», да, где предполагается нанесение превентивных ударов по Республике Беларусь с помощью боевых беспилотников, роботизированных наземных систем, искусственного интеллекта, кибератаки. Все это там достаточно, скажем так, предметно описано. Поэтому мы говорим, к сожалению, уже об объективном характере угроз. В этой связи, естественно, военное планирование, мероприятия учебно-боевой подготовки, значит, практическая деятельность в области обеспечения внутриполитической стабильности, потому что одним из факторов обороноспособности государства, естественно, является мотивация общества, степень патриотических настроений, готовность граждан защищать свою страну. Ну вот, все эти мероприятия в комплексе, от идеологии, информационной политики и заканчивая практическими аспектами применения вооруженных сил, естественно, находится в поле зрения государства. Все это объединено одним понятием – национальная безопасность. В этой связи, с учетом объективного характера угроз, с которыми сталкивается наша страна, мы перешли к несколько другому качеству учебно-боевых мероприятий. То есть они не плановые, как это было принято раньше. Вот все мы знаем, допустим, в такое-то время состоятся белорусско-российские учения «Запад». И на протяжении определенного периода вооруженные силы наши, наших союзников к этим учениям готовятся, разрабатывается фабула.
1: Так мы еще и приглашаем наблюдателей.
2: Приезжайте, это практика международного военного права. Приглашение наблюдателей. Беларусь всегда демонстрировала высокую степень транспарентности. Зачем наблюдатели приглашают? Потому что мы вам показываем, что это не направлено против вас. Вы можете ознакомиться и, собственно говоря, доложить в свои столицы, своему военному руководству о содержании этих учений. Мы ничего не скрываем. То есть, таким образом, демонстрируя миролюбие собственных намерений и своей военной оборонной политики. Но здесь, в данном случае, в связи с переходом от угроз именно в объективную фазу, качество наших учебно-боевых мероприятий меняется. Речь идет о внезапной проверке боеготовности. Война всегда начинается неожиданно. Удар наносится там, по классике, где его в наибольшей степени не ждут. Вот. Самая кровопролитная война в истории человечества, которая чуть было не стоила белорусской нации физического выживания, я имею в виду Вторая мировая, Великая Отечественная война, к сожалению, началась для Советского Союза неожиданно. Вот. Это было вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу страну. Вот. Надо исходить из того, что аналогичные действия, возможно, с какими-то провокациями, ну, чтобы переложить на нас вину, они ведь постоянно говорят об обороне, могут быть потенциально реализованы и в ходе той самой Третьей мировой войны, которую мы так стремимся избежать. В этой связи внезапный характер проверки боеготовности белорусской армии, внутренних войск, других подразделений, субъектов обеспечения национальной безопасности, например, силы средств Государственного пограничного комитета, будут продолжены. Мы неоднократно говорили о том, что таким образом мы получаем реальную, а не выдуманную или, скажем так, смоделированную картину состояния обороноспособности нашей страны, и мы в состоянии сделать соответствующие выводы. То есть те наши параметры, по которым достигнуты высокие результаты, укрепить и улучшить, ну а там, где выявлены проблемы, принять соответствующие меры материально-технического характера, кадровые решения и так далее.
1: Спасибо большое. Вы действительно упомянули теорию победы НАТО. Это концепция военного планирования стратегического сдерживания, которую вот на днях представили в Альянсе. Ну, что интересно, как всегда подчеркивают, что носит она оборонительный характер, что НАТО остается оборонительным союзом, не стремится к эскалации, однако настаивает на готовности подавить любую атаку. Министерство иностранных дел Беларуси тоже отреагировало, призвало наших западных коллег к здравомыслию и не нагнетать действительно эскалацию, поскольку, вот цитата, под прикрытием защитных формулировок блок фактически готовит почву для военной эскалации и агрессии. То есть все-таки надо, что называется, нам порох держать сухим, а ухо востро?
2: Вне всяких сомнений, и повторюсь, мы уже с вами проводили исторические аналогии. В 1939 году Гитлер также утверждал, что на Германию напала Польша. В реальности мы знаем, что все было ровно наоборот. Мы с огромной обеспокоенностью следим за провокациями на белорусско-латвийской границе, где на нас попытались возложить ответственность за некие действия, связанные с пересечением границы Латвийской Республики неизвестными лицами и нанесением там каких-то повреждений инфраструктуре. Мы понимаем, здесь, находясь в Беларуси, что все это чушь. Вместе с тем, вся эта ахинея призвана оправдать агрессивные приготовления против нашей страны. В эти дни в Варшаве проходит так называемый форум по безопасности, вот, где отдельная панель посвящена Республике Беларусь. Парадоксально, значит, мероприятие называется «Беларусь. Полномасштабная милитаризация». Проходит в Польше, оплачивает это все германский фонд Маршалла, но здесь важно очень не запутаться в дефинициях. В названии фонда содержится, значит, отсылка к Германии, но на самом деле фонд финансируется Соединенными Штатами Америки. По нашим данным, это ведомство прикрытия Центрального разведывательного управления США, долгое время оперирующее на белорусском направлении с целью, скажем так, проведения комплекса мероприятий по свержению конституционного строя нашей страны. Но в чем суть? Значит, вот они собрались и рассказывают о некой милитаризации Беларуси. Хотя, значит, Соединенные Штаты Америки обладают военным бюджетом, превышающим треть всех глобальных расходов человечества. Республика Польша, государство, где проходит это мероприятие, является на сегодняшний день мировым лидером в области импорта вооружений. Военные бюджеты соседних с нашей страной государств НАТО, Литвы, Латвии, Польши, плюс очевидно, примыкающей к ним Украины, которая только формально не является членом НАТО, а де-факто является его военным острием, да, ведущим сейчас войну против Российской Федерации. Так вот, военный бюджет этих государств приблизительно в 100 раз. В совокупности больше, чем военный бюджет нашей страны. Но при этом они убеждают друг друга и население, значит, вот Польши в данном случае, других стран, где освещаются такого рода мероприятия, в том, что агрессия и опасность якобы исходят от Беларуси. Вот почему необходимо весьма серьезно относиться к той провокации, которую устроили на латвийской границе. Кто это сделали? Латвийские спецслужбы, украинские спецслужбы. Но очевидно, что замысел общий заключается в том, чтобы очернить наше государство и оправдать возможную агрессию против Республики Беларусь. Президент достаточно конкретно дал понять западным соседям, что несмотря вот на те предпосылки, о которых я говорил, вот вроде бы и военный бюджет у них значит значительно больше, и они очень часто любят вспоминать о том, что объединенный ВВП государств НАТО там в 25 раз превышает внутренний валовый продукт Российской Федерации, тем не менее в современной войне это может и не иметь значения. Меч является обоюдоострым. Мы с Россией тоже обладаем значительными военными возможностями. Россия является одной из сверхдержав современного мира. Да, и белорусская армия в боевом смысле, в смысле боевого применения, не будет мальчиком для битья. То есть мы способны, и это проверки внезапной боеготовности нашего силового блока подтверждают, способны нанести противнику неприемлемый вред в случае нападения на нашу страну. Собственно говоря, на этом базируется отечественная военная доктрина. Вот в чем суть фразы главы государства о том, что меч обоюдоострый. Кто к нам с мечом придет, рискует от этого же меча и погибнуть. Понятно, что потери будут у всех. Может быть, не надо начинать. Республика Беларусь всегда стояла и продолжает стоять на фундаменте миротворческой политики. Мы говорим о необходимости разрядки. Но это вовсе не значит, что мы, как кот Леопольд, призывая жить дружно, не готовимся к разным сценариям. Грош была бы нам цена, и руководству нашей страны и парламентскому корпусу, вне зависимости от направления деятельности, будь то там национальная безопасность, международные дела или там сельское хозяйство, все что угодно, если бы мы не учитывали разные варианты развития обстановки. В своей истории трагичной, полной таких печальных страниц мы многому научились. И на этот исторический опыт опираемся.
1: Спасибо, Александр Павлович. Ну вот много вопросов, много тем. Хочется все успеть. Я думаю, может быть, еще успеем до нашего короткого перерыва одну тему. Это тоже о безопасности, только уже с другой стороны, что называется, экономическая безопасность и продовольственная безопасность. Вот заявили в Минэкономике о том, что экспорт продовольствия Беларуси в этом году может достичь рекордных 11 миллиардов долларов. Я напомню, что президент вообще ставил задачу, чтобы к 30-му году мы вышли на планку 12 миллиардов. Но вот уже говорят, что 11. Есть все предпосылки для этого. Более чем 100 стран мира мы экспортируем сегодня наше продовольствие. И в свое время действительно очень точно и верно сделали ставку на сельское хозяйство, на АПК, несмотря на критику периодически о том, что дотируем, там, вливаем, льготируем там крестьян и так далее. Но, тем не менее, вот отдача-то есть. Президенты тоже часто об этом говорят, что мы, в отличие от некоторых, не живем на нефти, но вот зарабатываем вот такие вот деньги на...
2: Знаете, этим бестолковым критикам следовало бы знать, прежде чем браться за перо или, значит, бубнеть в микрофон о том, что сельское хозяйство, эффективное сельское хозяйство невозможно без дотаций. И все государства, которые демонстрируют результаты в этом отношении, дотируют в той или иной степени сельское хозяйство. Приоритетное внимание президента к этому направлению оказалось абсолютно оправданным. И, кстати, мы неоднократно в передачах в течение этого года тоже обращались к планке 11 миллиардов долларов, потому что такая задача была поставлена для отечественного АПК. И, в принципе, на сегодняшний день можем уже говорить о том, что что данная задача, значит, работниками сельского хозяйства, белорусскими крестьянами и, соответственно, нашими основными экспортерами будет выполнена. Планка в 12 миллиардов долларов, мне кажется, вполне реальной. Вот, и с учетом пристального внимания главы государства к данному вопросу, в том числе отсюда и жесткие меры по борьбе с бесхозяйственностью в агропромышленном комплексе, потому что, ну, для нас в прямом смысле это вот та волшебная палочка, вот, которая способна делать чудеса для белорусской экономики. Мы действительно там достигли высоких результатов, по ряду позиций вошли в число мировых лидеров. Естественно, мы не должны не то чтобы сдавать эти позиции, мы должны двигаться вперед. Если Республика Беларусь и белорусский народ желает перед собой ставить перспективные амбициозные цели, а у наших людей, у многих, как ни спроси, ну, то есть планка задач поставлена довольно высокая. Вот, и высокие зарплаты хотим, и уже не две, а три машины. И поверьте, на мой взгляд, я так смотрю по белорусскому рынку труда, тот, кто желает и умеет работать, у нас умеет и зарабатывать. А сельское хозяйство в данном случае, повторюсь, это одно из направлений, не хочу здесь опять вдаваться в военную терминологию, да, но направление главного удара. То есть одно из направлений, где мы должны сосредоточить государственное внимание и усилия.
1: Ну вот было бы здорово, если бы мы хотели еще не только там две или три машины, но два или три ребенка. Вот у нас как раз неделя родительской любви, я предлагаю во второй части нашей программы и поговорить, в том числе и о демографических вопросах. Спасибо вам огромное. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. В эфире Альфа-Радио короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего мы вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко отметил значение отечественных технологий фармпроизводства как гаранта здоровья нации. Об этом говорится в поздравлении главы государства работникам фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая демонстрирует уверенный рост. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе совместного заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и рабочей группы по вопросам китайско-белорусского индустриального парка. Он отметил, что новый импульс взаимодействию придает вступившее в силу с начала года соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Подготовку 32-го кинофестиваля «Листопад» обсудили в правительстве. Рабочее совещание провела заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Его участники рассмотрели ключевые аспекты организации будущего кинофорума. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки, ГАИ усиливает контроль за соблюдением правил. В условиях плохой видимости в сумерках на велосипеде и средствах персональной мобильности должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. За городом необходимо использовать одежду повышенной видимости со световозвращающими вставками. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 7, в Бресте, Гродно и Гомеле 8 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Мы продолжаем вместе с нашим гостем обсуждать самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.ba идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на Альфа-Радио. С нами сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Павлович Шпаковский. Мы продолжаем. Александр Павлович, ну давайте, я, конечно, уже анонсировала, поговорить о нашей неделе родительской любви в Беларуси, да, но я предлагаю эту тему оставить, завершить, зафиналить нашу программу, потому что есть у меня еще несколько...
2: И вернуться
1: несколько...
2: к войне, да?
1: Ну, не то чтобы к войне, к международной повестке, она всегда обычно немножечко тяжелее, чтобы завершили на такой красивой, хорошей, позитивной ноте. Тем более, действительно, есть повод, и очень теплый, и прекрасный, и поздравим мамы, и папу тоже поздравим. Смотрите, украинская повестка, украинская тематика, вот с прошлой недели, с телефонного разговора президентов США и России, с их договоренности, в общем, все как-то снова закрутилось, завертелось, реакция Владимира Зеленского тоже последовала и на этот телефонный разговор, и на то, о чем лидеры договорились. Ну, Дональд Трамп вот тоже недавно сказал, что все-таки Украине уже пора обзавестись новым президентом. Вчера об этом же написал в своих социальных сетях предприниматель Илон Маск, который тоже Зеленский на днях говорил о том, что нужно все-таки помогать и определенными технологиями мы знаем. Какими, что сегодня вот происходит на этом треке и к чему готовиться, учитывая, что, опять же, в Киеве заявили о том, что продолжат наносить удары, в том числе и по нефтеперерабатывающим российским заводам.
2: Что же вот так, Полина, значит...
1: Всегда хочется о мире, но видите...
2: Нет, я имею в виду, что же вот так вот социальный статус Илона Маска скромно охарактеризовали предприниматель. Это один из богатейших людей
1: мира. Я хотела сначала сказать миллиардер.
2: Да, да, да. Вообще в мире, значит, на сегодняшний день более 3700 миллиардеров. Вот из них, по-моему, 29 человек, включая Илона Маска, обладают состоянием свыше 50 миллиардов долларов.
1: Но это не мы с вами.
2: Да, ну, к счастью, кстати. Я как-то не задумывался об этом. Вот. Ну, а что касается его возможностей, да, один из богатейших людей мира, технологический миллиардер. Вот. Все, что связано с цифровизацией, там, конечно, бенефициаров круг еще в большей степени узок. Это там, конечно, Маск, Цукерберг, Билл Гейтс, Безос. Вот. Все эти технологические гиганты. Да, но суть в другом немножко. Так, к вопросу про Маска и Трампа. Ситуация заключается в том, что нам не стоит излишне очаровываться вот этими заявлениями представителей североамериканской верхушки о том, что они там Зеленским довольны, потом они Зеленским недовольны. У нас-то так как-то все воспринимается остро. Сразу начинаем комментировать, вот они, значит, его раскритиковали, значит, вот Соединенные Штаты Америки сейчас от него отвернутся. Нужно всегда разбираться с первопричинами. Никакой Украины, как могущественной военной организации, никогда бы не состоялась, если бы не Соединенные Штаты Америки. Если бы не их финансовая, военно-техническая, интеллектуальная, разведывательная, политическая поддержка. На сегодняшний день нет оснований говорить о том, что Соединенные Штаты Америки прекратили снабжать Украину оружием, разведывательными данными, вывели своих советников, несмотря на то, что между Зеленским и официальным Вашингтоном периодически возникают определенные разногласия. Нужно понимать, что стратегически Соединенные Штаты Америки по-прежнему основывают свою политику на доктринальных документах, предполагающих нанесение ущерба России, сдерживание Российской Федерации как одного из основных геополитических противников. Наряду с Китайской Народной Республикой. Китайская Народная Республика – противник номер один. Россия – это такая текущая угроза, поскольку имеет паритет США в военном плане. Вот. Республика Беларусь, естественно, рассматривает с Соединенными Штатами Америки, опять-таки, стратегически, в увязке с Российской Федерацией, в увязке с Китайской Народной Республикой. Это как бы понятно, исходя из характера нашей внешней политики. Поэтому на тактическом уровне, конечно, у нас могут быть ситуативные совпадения интересов, допустим, с командой президента Трампа, которая для нас тактически выглядит более выгодной, нежели предыдущая демократическая, ну, администрация демократической партии США, формально возглавляемая экс-президентом Джозефом Байденом. Да. Вот, Трамп с нами ведет переговоры, мы там договариваемся о неких взаимных уступках, но вместе с тем, если мы посмотрим опять-таки на уровень стратегического принятия решений, ну что, санкции не отменены, степень военных угроз повышается, ну и так далее. Точно так же для Российской Федерации. Трамп столкнулся с кризисом на топливном рынке США, впереди выборы. Топливо – это важный вопрос для любого общества, и для нашего, и для американского. Он пытается свои проблемы решить. Конечно, это вызывает недовольство определенное в Киеве, потому что, ну, повышает финансовую состоятельность Российской Федерации. Но, опять-таки, какие удары по НПЗ? Без американского целенаведения, без американских возможностей, без Starlink, которые то включают, то отключают. Вы же понимаете, что это рубильник в руках Илона Маска, тесно интегрированного в американскую верхушку, он тоже используется для достижения определенных целей. Поэтому я бы здесь не очаровывался, не спешил бы хоронить киевский режим. Вот. Похоронить киевский режим может только русский солдат. Уж простите за такую жесткую формулировку.
1: А украинский народ?
2: А украинский народ в данном случае пока, к сожалению, является не субъектом, а объектом происходящих событий. Украинский народ стал жертвой вот этих политиканов, жертвой авантюризма, подлости той верхушки, которая волею судеб, волею каких-то исторических перипетий оказалась у власти. И мы понимаем даже по-ленински, что мало революционной ситуации, когда, значит, низы не могут жить по-старому, а верхи не могут управлять по-новому. Нужна еще революционная организация. А революционную организацию нужно создавать, в том числе и с внешней поддержкой. Вот. На сегодняшний день я не вижу признаков в Украине революционной организации. Хотя ситуация внутренняя там очень-очень сложная. Есть борьба, значит, под ковром представителей правящего класса между собой, там просто... Не просто конфликтные отношения, они уже выходят в стадию вооруженного противостояния. И между спецслужбами, все это на деньгах основано. И между политиками, и все ненавидят Зеленского. Это действительно правда. Но вот у него нет команды, он легко жертвует людьми, которых приближает. Ну, потом в ситуации давления там жертвует, как тем же Ермаком. Сбегают высшие должностные лица за рубеж, увозят с собой финансы, государственные секреты и так далее. Люди, конечно же, уже просто восстают против того террора, который устроен вот этими территориальными военными комиссиями, ТЦК, да, по насильственной мобилизации в армию. Но это все не имеет организующего начала. Это все имеет хаотичный, несистемный характер, поэтому на самом деле не столь критично для режима. Но, конечно, очень сложная ситуация складывается для гражданских людей. В ряде крупных городов Украины, в первую очередь в столице, в городе Киеве, то, что устроил Зеленский, кстати, при поддержке американцев, их компаний, искусственного интеллекта, боевого искусственного интеллекта «Палантир». Они же все это просчитывали. Вот эта так называемая 40-дневная операция, в том числе удары по топливной инфраструктуре России, ну, ответные удары России фактически, ну, вот, поставили Украину, украинскую столицу, на грань гуманитарной катастрофы. Вот. И ситуация будет усугубляться. Вот в чем дело. Поэтому дизельная сделка, ну да, хорошо. В моменте выгоды получает Дональд Трамп. Вероятно, это позволит ему несколько изменить ситуацию на топливном рынке США. Может быть, какие-то политические очки заработать перед выборами в Конгресс, хотя позиции его, на мой взгляд, ну, такие слабенькие. Вот. Финансовую выгоду получит Российская Федерация и основные игроки, значит, вот, топливного рынка. Но глобально я не вижу, чтобы это приближало нас к миру. Уж простите за такие пессимистичные оценки.
1: Оценки пессимистичные, но закончим, как я анонсировала, на оптимистичной ноте. Ну, все-таки у нас, видите, с вами программа действительно получилась вся о безопасности, а ведь традиционные ценности, семья – это тоже безопасность государства, это, собственно, сегодня это и основа государства. Вот неделя родительской любви проходит в нашей стране, началась вчера в День матери, закончится 21 октября, когда будем отмечать День отца. Мы же вот даже в обновленной Конституции прописывали вот эти вот базовые вещи, да, которые в других странах, ну, в принципе, сегодня исковерканы, ну, истоптаны.
2: Честно скажу, в Конституции некоторых государств, близких нам по мировоззрению, эта констатация содержится. Семья – это брак между женщиной и мужчиной, или мужчиной и женщиной, тут уже можно с формулировками играться. Мы сознательно женщину, кстати, на первое место поставили.
1: Ну, тем более в год белорусской женщины.
2: Ну, мы исходим из того, что конечный выбор все-таки делает женщина, потому что мужчина просит ее руки. Вот мы так воспитаны. Ну, так правильно, я считаю. Но в целом это же очень тесно связано, это тождественное понятие «семья и родина». Когда ты идешь защищать родину, ты весь в первую очередь защищаешь свою семью, своих родных и близких. Поэтому, конечно, матерей всех поздравляем с Днем Матери. Я не знаю человека, который не любил бы свою маму. Но мне кажется, это уже за гранью вот просто морали. На самом деле, мама одна, кстати, как и родина. Ее не выбирают, не предают. Вот. И рассчитываем на то, что все белорусские матери будут жить под мирным небом, их будут радовать их дети. И я напомню всего лишь мысль, она простая, но одновременно глубокая, часто ее вспоминаю, обращаюсь к ней, высказанную президентом нашей страны, когда у него спрашивали, какая ваша национальная идея. Ну, звучит же порой такая критика, что, мол, мы не выработали национальную идею. У нас нету идеи в духе там мова, вира, армия, да, или каких-то таких там величия, там каких-то громких лозунгов, да, или там «Польска ад можа до можа». Ну, то есть мы государство, не имеющее таких геополитических амбиций и не внедряющее их в общество. А президент сказал, что наша национальная идея заключается в том, чтобы молодая мама в вечернее время с коляской могла выйти на улицу, гулять по улицам наших городов, там, где ей захочется. И ничто ей при этом не угрожало, она чувствовала себя в полной безопасности. Мне кажется, мы очень близки к тому, чтобы сказать, что мы свою национальную идею воплотили в жизнь. Поэтому всех поздравляю, конечно, с вчерашним праздником. Не зря он совпадает с религиозным нашим православным праздником. Ну и всего самого доброго белорусским матерям.
1: Да, ну и повышать демографию тоже очень важно.
2: То старайтесь, да.
1: Поэтому всем отличного настроения, хорошего дня. Александр Павлович, я благодарю вас за интересный разговор. Нашим слушателям и зрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно будет прочесть на sb.by в течение всего дня, также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога. Ток-шоу «Будни» вернется в эфир завтра. Всем отличного дня. До встречи.
2: Всего хорошего.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.

Александр Лукашенко отметил значение отечественных технологий фармпроизводства как гаранта здоровья нации. Об этом говорится в поздравлении главы государства работникам фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Президент отметил, что благодаря кропотливой, наукоемкой и очень ответственной работе представителей отрасли гражданам Беларуси доступны жизненно важные лекарственные препараты. Белорусский лидер выразил уверенность, что профессионализм, приверженность любимому делу, инновационный подход и в дальнейшем позволят способствовать успешному социально-экономическому развитию государства, укреплению имиджа Беларуси на международной арене. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая демонстрирует уверенный рост. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в ходе совместного заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и рабочей группы по вопросам китайской

организации будущего кинофорума. Вице-премьер подчеркнула значимость мероприятия и способность жанрового и тематического разнообразия конкурсных фильмов привлечь широкую зрительскую аудиторию. Отмечу, что Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября в Минске. В условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки, ГАИ усиливает контроль за соблюдением правил. В условиях плохой видимости, в сумерках, на велосипеде и средствах персональной мобильности должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. При наличии велосипедной дорожки двигаться можно только по ней. За городом необходимо использовать одежду повышенной видимости со световозвращающими вставками. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. В Минске выступит терем-квартет из Санкт-Петербурга. Ошеломляющая виртуозность, поразительная сыгранность, фантастический артистизм, самобытные аранжировки. Это музыкальный коллектив, поднявший значимость русских народных инструментов на небывалую высоту. В концерте также принимает участие оркестр русских народных инструментов Белорусской академии музыки. 30 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 7, в Бресте, Гродно и Гомеле 8 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: away.
1: Ты слушаешь Альфа Радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа

0: Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, уважай.

Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Верхнедвинский район Витебской области. В городском поселке Освея глава государства посетит современное сельскохозяйственное производство «Красный Бор Агро», где ему доложат об итогах работы АПК Витебской области и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. Президент ознакомится с новым комплексом по содержанию и откорму крупного рогатого скота абердин ангусской породы. Построенный в этом году объект ориентирован на производство мраморной говядины с полным производственным циклом. Ключевой особенностью комплекса является комбинированная пастбищно-стойловая система содержания. Конфликты, климатические потрясения и санкции ставят под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил на заседании 2-го комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по теме «Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание». Замглавы МИД констатировал, что ситуация с глобальной продовольственной безопасностью продолжает ухудшаться. По его словам, несмотря на то, что мир обладает достаточными ресурсами для обеспечения продовольствием каждого, наблюдается устойчивый и негативный тренд. Около 700 миллионов человек страдают от голода. Прием документов на заочное обучение по аграрным специальностям стартует в Беларуси. С этого дня их можно подать на ступень среднего специального образования. Поступить можно как на бюджетную, так и на платную форму. Конкурс будет

по транспортному страхованию. Для консультирования работает колл-центр по номеру 140. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 7, в Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве плюс 9, в Гомеле 10 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
0: Реклама. Голосы с места.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. Ответы чиновников на этот счет не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет на то, что это позволит получить больше зерна. Однако Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий. Глава государства отметил, что с учетом условий северных регионов Беларуси с зоной даже не рискованного, а критического земледелия особо важна дисциплина и оперативность всех работ. Бряцание оружием на западных границах вынуждает Беларусь укреплять оборонный потенциал. Об этом заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Вадим Ипатов на встрече с участниками заседания координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ при Совете парламентской ассамблеи ОДКБ. Спикер отметил, что главной задачей Палаты представителей на ближайшую перспективу является законодательное обеспечение оборонного потенциала государства, формирование единой системы подготовки населения и организации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Национальный аэропорт Минска готов к работе в осенне-зимний период.

контроля знаний напоминает о необходимости строго соблюдать правила. В пунктах проведения РТ категорически запрещено фотографировать экзаменационные задания, копировать материалы любым способом, выносить бланки и черновики из аудитории, а также публиковать вопросы и ответы к ним в интернете, соцсетях, учебных чатах или на образовательных платформах. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 8, в Бресте плюс 9, в Гродно и Могилеве плюс 10, в Витебске и Гомеле 11 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Бресте и Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь. Альфа-радио.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые нам подсказывает наша настоящая жизнь. Оля, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну что, находимся мы с тобой вообще в удивительной, вот такой замечательной, классной, доброй истории. Это неделя родительской любви. Давай напомним.
2: Я думала, ты скажешь «бабье лето» на улице.
1: Какой «бабье лето»? Ты выходишь на улицу?
2: Ну да.
1: Для тебя, может быть, расстрою, но бабьего лета там точно пока не предвидится, пока не видно. Но погода, скажем так, достаточно комфортная, не будем тоже
2: жаловаться. Да, красивая неделя.
1: Красивая неделя,
2: да?
1: Прекрасная.
2: Неделя родительской любви.
1: Неделя родительской любви. Конечно же, День матери, День отца. 14 октября у нас День матери, 21 октября День отца. Мы уже говорили на эту тему здесь, в этой программе. Очень много обсуждали, конечно же, то, что касается мам.
2: Да, я думаю, все не забыли поздравить
1: конечно
2: мам. Теперь
1: же
2: самое главное, не забыть поздравить пап.
1: Кстати, мы когда вот в прошлый раз с тобой встречались в эфире. Ты знаешь, хорошо, что мы заранее все сделали, потому что очень много мне и моих знакомых, и наших слушателей потом сказали, что спасибо, что напомнили, потому что, видишь, все-таки вот неделя родительской любви для каждого человека, она должна наступать не неожиданно. Все-таки нужно подготавливать.
2: Ой, ты знаешь, я вот сама свидетелем была того, как отмечают вот Покров Пресвятой Богородицы, День Матери в нашей стране. У меня такое ощущение, что праздник становится круче, чем 8 марта. И такой теплый, родной. Знаю, что везде в коллективах поздравления, кто-то там встречает своих женщин с саксофоном, кто-то дарит цветы. То есть, мне кажется, вот появился очень классный, хороший, добрый, традиционный для нас, белорусов, такой новый праздник, прекрасный праздник.
1: Это здорово. Ну, ты знаешь, вот опять же, в эти дни, в неделю родительской любви, наверное, затронем тему, которая, конечно же, очень такая сложная, очень больная тема, но, тем не менее, тема важная, потому что, ты знаешь, вот есть родители, у которых, скажем так, в жизни, в судьбе случается горе, случается беда. И это, конечно же, касается и не только родителей, да и в целом достаточно большого, к сожалению, количества людей. Это тема, которая касается благотворительности и благотворительной деятельности. Как она касается, конечно же, поговорим, но вначале напомню, что Александр Лукашенко 7 сентября подписал указ номер 304 о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, которым урегулированы правоотношения в этой области и актуализировано общее положение о фондах. Документом закреплено определение благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, а также круг лиц, которые участвуют в ее организации и финансировании. Для начала, это, конечно же, трагедия для любой семьи. Это, конечно, очень сложная история. Не передать словами какая-то родительская боль.
2: Вот. Но это не только детей ведь касается.
1: Да, это касается не только детей, но, тем не менее, все-таки мы видим, что, скажем так, вот эмоционально и информационно, конечно же, всегда вот как бы история с детьми, они всегда, как ты знаешь, больше вызывают, наверное, каких-то эмоциональных порывов.
2: Это понятно.
1: Да, и как бы мы это все с тобой видели не единожды. Вот, на твой взгляд, поговорим об этом сегодня. Почему было важно, почему было нужно, а все-таки как-то отрегулировать этот процесс, вот где мы спотыкались?
2: Ну, к сожалению, есть очень много историй, очень много примеров, и как бы они все рассказаны всеми нашими средствами массовой информации. И ко мне приходили тоже женщины с такими историями, конкретными примерами, когда действительно вроде делается благое дело, когда собираются деньги на лечение конкретного ребенка или конкретного человека, но, к сожалению, эти деньги до этого человека не доходят. Сколько появилось интернет-мошенников, то есть таких, ты прав, когда говоришь о том, что именно вот на историях больных детей нас очень легко... Ну, кто из нас не перечислит рубль или полтора рубля, когда в интернете ты видишь там картинку жуткую, когда там мама с больным ребенком и так далее. Конечно, у любой матери, любого отца сердце сжимается, и каждый готов там чем-то поделиться. Но история дошла до момента, когда ты готов поделиться, но у тебя нет уверенности в том, что то, чем ты делишься, дойдет до конкретного адресата. И поэтому, конечно, таким образом это тоже и мешает собрать какие-то денежные средства конкретно тем людям, которые собирают на больного ребенка. И стало понятно, что эту сферу нужно контролировать и нужно как-то отрегулировать законодательно для того, чтобы она работала во благо. Никогда ни у одного указа, ни у одного закона нет цели навредить той или иной категории. Есть цель как раз-таки наоборот, навести порядок и сделать систему абсолютно прозрачной, понятной и так, чтобы она работала на человека. Я сама столкнулась с историей по спинальному мышечной атрофии. Ну, не секрет, что у Белорусского союза женщин есть свой благотворительный счет.
1: Расскажи.
2: И, на мой взгляд, это самая честная и самая прямая история. Это не фонд, потому что мы понимаем, что любой фонд, я не хочу обидеть ни в коем случае, их много действительно нужных, важных, и тех, которые занимаются хорошими, добрыми делами. Но в любом случае мы понимаем, что любой фонд – это история про аренду помещения, про выплату заработных плат, про какую-то затратную часть, которая тоже берется из тех средств, которые жертвуются. И, кстати, вот этим указом тоже ограничено количество средств, которые вот эти фонды могут отправлять на улучшение своей материально-технической базы и на заработные платы, что тоже, на мой взгляд, очень правильно. Так вот, наш благотворительный счет – это как раз та история, когда мы не фонд, мы не арендуем помещение, там, условно, не платим заработную плату. Это
1: денег,
2: просто
1: да,
2: набор цифр, на который каждый человек, каждый желающий. Мы и коллективы многие призываем. Вот, например, мой коллектив, в котором я работаю, у нас каждый написал заявление, и даже через заработную плату, там каждый определил для себя какую-то сумму, которую он готов каждый месяц жертвовать на этот счет. И ровно с этого счета по запросу Министерства здравоохранения, когда мы точно понимаем, что это тот ребенок, который действительно нуждается в лечении, вот он конкретный, с конкретной историей, мы перечисляем деньги на РНПЦ «Мать и дитя» с этого расчетного счета для того, чтобы этому конкретному ребенку помочь. То есть, ну, грубо говоря, две позиции. А вы перечислили рубль на счет, с этого счета ровно этот рубль ушел на конкретного ребенка.
1: Да.
2: И мы это все предельно контролируем. Все понятно, все прозрачно, все просто. И вот таким образом, вот последний случай был мальчик из Гродно, которому собирали на СМА. Вот к определенному моменту у нас там было 220 тысяч белорусских рублей, которые мы собрали все вместе. И вот мы их перечислили для того, чтобы этому ребенку помочь. То есть в процессе это невидимая сумма для каждого, а в общем это собирается на большое такое хорошее дело. Так вот, до этого момента, почему, собственно, мы так и определили, что вот нужно дать возможность людям видеть то, что они делают. Была история тоже с девочкой со СМА, когда пришла мама в таком жутком состоянии, потому что время уходило, ребенок уже ни по весу, ни по возрасту не попадал под тому, чтобы сделать укол, а деньги еще были не полностью собраны, и плюс один из счетов, на который собирались деньги, фонд помогал собирать деньги, просто исчез. И она понимает, что у нее ситуация вообще, то есть даже то, что уже было собрано, оно вдруг куда-то исчезает. Ну, конечно, эта ситуация не осталась незамеченной, были подключены все возможные спонсоры и так далее, деньги нашлись, ребенку укол сделали, и я вот в Инстаграм подписана на эту девочку, мы наблюдаем, как она проходит реабилитацию, слава богу, у нее все хорошо, но понятно, что таких историй не единицы. К сожалению, есть те, кто хочет искренне помогать, но есть и те, кто хочет искренне на этом заработать. И у них это получается.
1: Кстати, вот по поводу заработать, действительно, напомню, что указ предусматривает четкий алгоритм, только официальный благотворительный счет. Один на человека, возвращаясь вот к 1004 указу, открыть его могут сам нуждающийся или близкие родственники. Блогеры могут рассказывать о сборах и жертвовать, но не собирать. СМС-сборы сохранены. Вот хотел бы, наверное, коснуться этой истории. Ты правильно говоришь, что, ты знаешь, те истории такие резонансные. Вот, допустим, как дело блогеров, да, из Гродно. Напомню, в конце 25-го года правоохранительные органы задержали двоих жителей Гродно, которые ввели в Инстаграм блог, объявили сбор средств на покупку жизненно важного и дорогостоящего препарата для 9-летнего мальчика. Деньги привлекали также с помощью розыгрышей призов. Так вот, в итоге фигуранты собрали не менее 1,5 миллиона рублей. Ребенку на лечение была передана лишь 1/7 часть от всей суммы, около 200 тысяч рублей. На остальные деньги блогеры купили квартиру, премиальный автомобиль, дорогие гаджеты, оплачивали личные расходы. Летом 2026 года уже, понятно, был вынесен первый приговор одному из фигурантов. Но вот суть какая? Ты правильно очень говоришь, что, к сожалению, вот то, что касается блогеров, то, что касается вот таких мошенников, лжефондов, это вот очень сильно почему-то необходимо здесь регулировать, смотреть. И вот твоя история очень хорошая, да, такой прозрачный счет, скажем так, чтобы это не отбивало, в принципе, у людей
2: желание.
1: Потому что, ну, давай говорить прямо. Человек, когда посмотрит вот такую историю, увидит, что действительно его деньги кровно, неважно, рубль, два, полтора, 100 рублей. Главное, что это деньги, которые человек заработал, сам его личное средство. Посмотрев на такую историю затем, когда он понимает, что деньги он отдал просто так, скажем так, или кто-то заработал на этом солидные какие-то барыши, но суть какая, это отбивает вообще охоту и, извини, конечно, может быть, грубо скажу, но и веру вообще, да, вот в эту вот человечность, когда люди объявляют сбор, когда люди пытаются помочь маленькому ребенку, в итоге выходит, что они себя зарабатывают. Это очень опасно.
2: Да, и я скажу, что, конечно, указ это тоже воспринимается по-разному. Если ты посмотришь социальные сети и так далее, многие пытаются как-то бурю в стакане воды где-то поднять. Я хочу ко всем обратиться, особенно к мамам, папам, родителям детей, у которых есть инвалидность. Будьте аккуратны, потому что многих из вас сейчас пытаются раскачать и использовать как раз-таки вот в таких целях, рассказывая о том, что там государство пытается кого-то ущемить или там еще что-то. На самом деле любой законодательный акт должен пройти правоприменительную практику, иметь какую-то. Поэтому, конечно, может быть, не все будет гладко, но если у вас есть какие-то пожелания, если есть какие-то замечания, если есть какие-то моменты, нюансы, сразу говорю, даже тот же Белорусский союз женщин открыт для того, чтобы все услышать и как бы проработать и донести какие-то моменты, разъяснить какие-то моменты, которые возникают. Потому что вот первый момент, на котором там тоже пытались сыграть, потому что вы же понимаете, что очень многим людям, которые на этом зарабатывали, мы наступили, скажем так, на горло, да?
1: Да.
2: И они пытаются через какие-то вот эти вот нюансы, моменты, бреши сейчас многие вещи раскачать. Физическое лицо имеет право открыть счет на сбор средств близкому лицу в одном банке и один расчетный счет. Если у вас расчетные счета в разных банках, их просто нужно собрать в один банк, и это будет один расчетный счет в одном банке. Ну, может такой быть нюанс? Может. Должны вы об этом знать? Должны вы об этом знать. Ну, и еще, может быть, какие-то есть моменты, нюансы, которые будут вытекать по ходу, но мы должны...
1: Ну, то, что я вижу, да.
2: Да. Но здесь проверяются все документы для того, чтобы точно понимать, что эти деньги собираются на этого ребенка, у которого есть там, или не на ребенка, неважно, на человека, у которого есть этот диагноз, и эти средства нужны. Установлен лимит сбора денежных средств. То есть, условно, вы сразу должны заявить, сколько денежных средств вы собираете для того, чтобы произвести там какое-то лечение. Также контролируется, если деньги не потрачены, возврат денег тем, кто также нуждается, чтобы опять-таки равный помог равному, а не кто-то попытался за эти деньги что-то еще сделать. Поэтому, ну, здесь все открыты, все готовы обсуждать, и поверьте, вот точно ни разу никто не пытался сделать этим хуже, а наоборот навести порядок и сделать так, чтобы деньги доходили до конкретного адресата, и чтобы это был не способ заработка, а способ помощи тем, кто в этом нуждается.
1: Кстати, еще очень важный вопрос. Вот ты говорила, что официальный счет, никаких личных карт и переводов в обход банка. Очень важно, потому что вот уже отмечали, что кроме родных организовать помощь праве фонда, учреждения, общественной организации, помочь может любой человек или организация. Вот очень важная история, вот личные карты. Потому что, ну, давай говорить прямо, очень много было в последнее время, когда просто вот где-то в соцсетях идет реклама, просто идет личная карта, переводу, ну, по крайней мере, мне очень часто попадалась такая реклама. И все-таки мне кажется, что, опять же, этот указ, он, опять же, призван обезопасить. Никто же не знает, что скрывается за тем или иным сообщением, правда ли это. Вот я, кстати, когда готовился к эфиру, посмотрел, что, ты знаешь, это такая международная проблема. Вот пример недобросовестного сбора средств на лечение. Есть такое дело итальянки Симоны Дзанабони, которая вела в соцсетях кампанию о смертельной болезни своего сына, заставляя людей верить в необходимость дорогостоящей терапии за рубежом. Мать утверждала, что ее сын смертельно болен, собирала 1000 евро на лечение, включая якобы необходимую терапию стволовыми клетками. Женщине предъявили обвинение в 5 эпизодах мошенничества и фальсификации медицинских документов, после чего она через адвоката признала, что лгала о состоянии ребенка. Да? То есть это, получается, история касается не только нашей страны, даже, скажем так, мне кажется, эта история больше вообще всего
2: мира. Ну, в Китае, например, да, физическим лицам вообще запрещено собирать денежные средства. Этим занимаются как раз-таки специальные фонды и так далее, которые проверенные, чистые, несут ответственность перед государством. Поэтому везде, во всем мире пытаются это узаконить, потому что везде, во всем мире распространено и мошенничество на этих вещах, к сожалению.
1: Кстати, еще очень важная тема, что СМС-сборы сохранены. Оператор автоматически перечисляет средства на счет. Абонент один раз передает данные. Деньги ежедневно поступают на благотворительный счет без заявок и лишних открытий. То есть, в принципе, по большому счету, давай говорить прямо. Для людей, которые вот оказались в такой очень тяжелой жизненной ситуации, кардинально ничего не изменилось.
2: Но даже если что-то изменилось, мы просто должны об этом знать и должны это проговаривать, понимаете? Потому что нет истории с навреди. Есть история, чтобы все услышать и довести до вот прям идеального состояния.
1: Кстати, вот еще, опять же, возвращаясь к этому указу, возвращаясь к теме блогеров, ты знаешь, все-таки очень такая, скажем так, тема была на слуху, да, резонансная тема, а все-таки, наверное, мне кажется, и указ, опять же, поможет и людям, тем же самым блогерам, не попасть в какую-то нехорошую историю, потому что, давай говорить прямо, я не думаю, что все, честно скажу, блогеры, когда делают какие-то репосты, когда делают, скажем так, какую-то историю у себя в Инстаграм, иногда реально по доброте душевной. Понятно, что у них есть, наверное, какие-то там договоренности.
2: Верю, что большинство и большее количество количество людей, блогеров собирают как раз-таки с открытым сердцем, душой, действительно для того, чтобы помогать.
1: Это тоже для них, скажем так, момент, когда их защищает. Потому что вот когда человек делает репост от чистого сердца, не знаю, по мановению своей души, да, он не может же гарантировать, что там по ту сторону, скажем так, сообщений, кто организовал этот сбор, необходимы ли эти деньги, что это за человек. Может быть, это, в принципе, мошенник. Поэтому мне кажется, что здесь, вот опять же, этот указ не только, скажем так, делать спокойным этот процесс для людей, которые нуждаются в этом и необходима им обязательно помощь, но и для тех же блогеров, потому что все-таки, давай говорить прямо, в наше время, время соцсетей, их видят, их слышат, люди их слушают и, конечно же, прислушиваются к тому, что они говорят. Поэтому если блогер будет уверен, что он делает репост абсолютно прозрачной истории, которая там соблюдает все законодательные аспекты, это тоже для него будет огромным-огромным плюсом. Но это, не говоря о вот таком редком исключении, это, конечно, скажу тебе честно, мерзко тогда поступать, мягко говоря.
2: Но вообще, если честно, я бы, и я знаю, что об этом речь идет, о том, что нельзя ограничиваться, конечно, только указом, потому что мы сейчас говорим про сферу здравоохранения. Конечно, нужно выйти вообще на какой-то законодательный акт, который упорядочит работу всех благотворительных фондов, да, потому что ведь деньги собирают не только на сферу здравоохранения, мы говорим сейчас и про фонды, которые помогают и животным, и так далее, и тому подобное. И ведь там тоже таких странных случаев, скажем так, помощи, да, очень много. И на это тоже нужно обращать внимание. Мне кажется, ну, мы говорим всегда про справедливость, про честность, про открытость. Нужно делать максимально все возможное для того, чтобы это было именно так.
1: Кстати, еще один важный момент. Вот все-таки хотел бы его коснуться. То, что касается помощи людям. Давай, говорите, прямо завершаю уже на сегодня программу. Сложная тема, но самое главное, хочется на позитивной ноте завершать сегодня. Я говорю о, ты знаешь, такой искренности нашего белорусского общества, белорусского народа. Все-таки привычка помогать. А вот привычка делать добро незнакомым даже людям, а особенно, вот опять же говорили на старте программы, то, что касается детей, это у нас заложено, наверное, на каком-то генном уровне, и мы прекрасно с тобой видим, что белорусы всегда откликаются на это, всегда помогают, поэтому, опять же, тут тоже, чтобы не сыграли на наших хороших, таких добрых чувствах, потому что люди, я уверен и знаю, не задумываясь, помогают, когда речь идет о помощи человеку, которому нужна эта помощь действительно, поэтому мы с тобой видим вот этот такой хороший посыл нашего белорусского народа, а мне кажется, указ 304 просто вот все это систематизирует, и вот самое главное, чтобы людей не отбили охоту помогать, чтобы они не боялись, чтобы они понимали, перечисляя каждый рубль, этот рубль обязательно получит ребенок. Ну или в каких-то случаях, если даже там он будет, скажем так, для конкретного случая лишним, он всегда пригодится.
2: Да.
1: Это программа «Настоящая жизнь». Говорили сегодня об указе номер 304, о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения. Что мы выяснили? В целом, алгоритм работы этого указа прозрачен, понятен и, надеемся, уверены, будет работать.
2: Если есть какие-то нюансы, мы готовы вас услышать. Я сейчас про белорусский союз женщин.
1: Да, то есть, в принципе, давай говорить прямо, тоже открыто. Если какие-то шероховатости будут где-то вдруг возникать, нужно к этому, мне кажется, отнестись с пониманием и просто, опять же, вот...
2: Ну, есть куда обратиться. Не нужно вестись на то, чтобы вас сделали такой разменной монетой и поднимали вот эти вот непонятные хайпы, там, как назовите их, как хотите. Те люди, которые как раз-таки вот на этом теряют свои деньги в интернете.
1: Еще что мы выяснили, что сейчас на данном этапе будет все, в принципе, регламентировано. Самое главное, что теперь блогеры, опять же, могут просто рассказывать, но не будут сами собирать деньги. Это тоже очень важная история. Дальше мы выяснили, что сейчас на данном этапе эта проблема не только нашей страны, но и в мире. Есть примеры, к сожалению, когда люди наживаются вот на таких историях. Поэтому в целом указ вышел вовремя. Самое главное...
2: И, кстати, во всем мире это регулируется.
1: Вот. Это самое главное, что мы должны сейчас на данном этапе принять то, что, скажем так, вот эти новшества, которые вводятся, развивать их, шлифовать. Я уверен, что у нас на это будет и возможность, и время. Это программа «Настоящая жизнь». Конечно же, напоминаю, что слушать нас можно в эфире Альфа-радио
2: и женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Всем отличного, хорошего, классного настроения. До встречи.
2: Не забудьте поздравить отцов. Пока-пока.
1: Пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, как работает первая государственная интернет-аптека в Беларуси, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц и в чем неожиданная польза арахиса, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Благодаря государственной интернет-аптеке в Беларуси можно организовать доставку домой без рецептурных лекарств, а благодаря тематическому боту найти ближайшую аптеку. Что касается лекарственных препаратов, которые реализуются по рецепту врача, на данный момент законодательство Беларуси запрещает доставлять на дом рецептурные препараты, но их можно забронировать через сайт. Отмечу, сайт PharmaMall работает круглосуточно, поэтому оформить заказ можно в любой удобный момент. А в случае, если, допустим, нет доступа в интернет, можно набрать справочную службу аптек 169. Они также принимают заказы, ведь там работают фармспециалисты. Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора, а напротив, помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал психиатр Александр Теслер. Он напомнил, что еще в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности. По словам академика, наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан. Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки. Регулярное употребление арахиса может быть связано со снижением риска развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые, обнаружившие, что арахис изменяет состав жиров в крови. Исследователи объединили данные двух научных проектов. В первом участвовали 63 здоровых человека в возрасте от 18 до 33 лет. На протяжении полугода они ежедневно употребляли 25 граммов жареного арахиса, 32 грамма арахисовой пасты или контрольный продукт на основе арахиса. Во втором исследовании ученые проанализировали данные более 27 тысяч человек. Оказалось, что употребление арахиса заметно меняет жировой состав крови. В частности, повышается содержание некоторых ненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в обменных процессах. При этом аналогичной связи с риском сердечно-сосудистых заболеваний исследователи не обнаружили. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by. Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки. Президент обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении. В Кыргызстане состоялось 87-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. В его работе приняли участие делегации Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. С учетом международной обстановки главы оборонных ведомств проанализировали основные результаты и приоритеты совместной деятельности по развитию военного сотрудничества в интересах евразийской безопасности и региональной стабильности. По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее сотрудничество в военной сфере, укрепление боевых возможностей национальных вооруженных сил, обеспечение совместной безопасности. Миротворцы ОДКБ на учение «Нерушимое братство-2026» отразили нападение условного противника на гуманитарную колонну. Отработаны вопросы организации безопасного транзита транспортных средств и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи населению. Напомню, в Беларуси проводятся командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальные учения «Барьер-2026». В них принимают участие контингенты войск из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Водительскую комиссию с этого дня можно пройти еще в 4 медучреждениях Минска. Они открылись на базе 3-й Центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района, 5-й городской клинической поликлиники, 30-й городской клинической поликлиники Советского района и 40-й городской клинической поликлиники Фрунзенского района. До этого момента пройти осмотр можно было преимущественно в 24-й и 11-й поликлиниках, а также в ряде ведомственных медцентров. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 9, в Гродно, Могилеве, Витебске и Гомеле 11 тепла. Сегодня днем в Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве ожидается плюс 10-12, в Гомеле 11-13 тепла. По большей части территории

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Министр культуры Беларуси Марат Марков о готовности Беларуси дать отпор Западу.
2: То, что происходит сегодня, и то, что президент проводит подобного рода не только совещания, но самое главное, проверки, которые идут уже с начала года, оно ведь не спонтанное решение. Это обусловлено той обстановкой, которая имеет место быть на границах Беларуси, на границах союзного государства. Вообще, на самом деле, вести себя иначе в этих условиях, это было бы не просто легкомысленно, это было бы преступно по отношению к собственной стране, к собственным гражданам. Потому что давайте определимся с этими условиями. Хотя бы просто обозначим некоторые позиции, которые дают понимание того, что происходит вокруг нас. То есть совершенно конкретно об этом открыто заявляется, что мы являемся врагами. Да? То есть нас объявляют врагами по отношению к странам. Польша, Прибалтика, страны Прибалтики. Мерц об этом говорит совершенно спокойно. Да, не Беларусь. Речь идет в первую очередь, конечно, о России, но в данном случае мы воспринимаемся как союзник России, мы воспринимаемся как союзное государство в целом. Второй момент. А что происходит в этих странах? В этих странах происходит реально милитаризация, которую можно определить в конкретных цифрах. Да? Более 5% ВВП идет на военные нужды. Чтобы люди понимали вообще, что это такое, давайте просто маленькое сравнение. Беларусь тратит на вооружение, да, на оборону порядка 1,5% своего ВВП. В абсолютных цифрах по итогам 2025 года это 1,1 миллиарда долларов. Польша тратит, наш ближайший сосед, да, 5% ВВП, но в абсолютных цифрах, дьявол-то в деталях находится, это 53 миллиарда долларов. И, соответственно, давайте прямо говорить, они фактически в 50 раз могут купить больше вооружения, да, больше дронов, ракет, танков, самолетов и так далее, содержать большее количество солдат. Они ведь к этому и стремятся. Польша заявила о том, что она собирается к 30-му году стать самой мощной армией, иметь самую мощную армию в своей стране. 500 тысяч военнослужащих, да, в 10 раз больше, чем в Беларуси. Зачем?

0: Германия собирается к 30-му году увеличить свой военный бюджет до 130 миллиардов
1: цифра колоссальная,
0: долларов. Конечно, да. И вопрос в чем? Они тоже собираются стать самой мощной армией. Конечно, мы же помним прекрасно 39-й год, то, о чем говорил президент, 41-й год. Самое главное в этих условиях, они ведь для чего вооружаются? Для чего предполагается рост количества боеприпасов в 6 раз? За буквально за пару лет. Для чего строятся 200 новых военных заводов и модернизируются гражданские заводы под военные нужды? Это все происходит исключительно для того, чтобы иметь возможность нападать. Агрессия. Польша приобретает 1000 самых современных южнокорейских танков «Черная пантера», но танки ведь это не оборонительное оружие. Их не закапывают в землю без крайней необходимости, да, они в основном это оружие первого удара. Германия размещает у наших границ буквально в Прибалтике свою бронетанковую дивизию, то есть первичный ударный кулак, который при поддержке собственных там небольших армий прибалтов, они могут, по крайней мере, инициировать боевые действия. Вот это та атмосфера, которая вокруг нас происходит.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр культуры Беларуси Марат Марков о том, к чему ведет ядерная эскалация в Европе.
2: Ведь последствия ядерного конфликта, последствия, никто не может просчитать на сегодняшний день. То, что это будет гибель для Европы, это очевидно. Давайте отталкиваться от простых цифр. По-настоящему, хорошо, что предполагает собой, обращение к ядерной доктрине у стран, которые собираются стать агрессорами? Это значит, что они готовы нанести ядерный удар по своему противнику, то есть в отношении Беларуси, в отношении России. Я не исключаю того, что планы более широкие, но давайте исходить из текущей ситуации. Но реально ядерных стран в Европе – это Франция, у которой есть боеголовки. Да? Говорить о том, что Великобритания является ядерной державой, может достаточно условно. Если верить тем цифрам или тем данным, которые есть в открытых источниках, ни одна там атомная подводная лодка в Великобритании на сегодняшний день технически исправной не является. Соответственно, говорим о том, что... И причем в основном ядерный потенциал Великобритании, он во многом зависит от США. А у России с США, у Белоруссии с США сейчас выстраивается диалог. И это очень сильно нервирует европейцев. Поэтому они заговорили о собственной ядерной доктрине, о собственном ядерном мече. Не щите, подчеркиваю, мече. И это нужно слушать президента очень внимательно. Да? Речь же идет не о защите. Мы размещали у себя ядерные ракеты или ядерные боеголовки для того, чтобы защитить страну. Чтобы... Это вот как раз доктрина оборонная. А эти товарищи, наши условные товарищи из Европы, они рассматривают это исключительно как оружие нападения. Но давайте прямо говорить, Франция, хоть и она и засекретила количество собственных боеголовок, но они, по мнению экспертов, в десятки, а может быть сотни раз их количество меньше, чем у России. Меньше. Соответственно, в случае ядерного конфликта Европы не будет. В принципе. И в первую очередь это, об этом нужно думать самим европейцам, в первую очередь их политикам. Ну и гражданам тоже, которые выбирают этих политиков. Потому что способности орешника реальные на сегодняшний день еще на себе никто не испытал. Речь идет о том, что вот ядерный конфликт не нужен никому. Это действительно обоюдоострый меч, потому что от него погибнут все. Все европейцы. И вот этот момент говорит только о том, что мы должны договариваться, мы должны все-таки сосуществовать мирно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Міністр культури Білорусі Марат Марков о протестах во Франції.
2: Изначально ведь действительно основной проблемой, которая стала первопричиной для этих протестов, они ведь начинались с небольшого количества протестующих, естественно, но там действительно были вопросы, связанные с системой образования, с необходимостью школьной реформы, которая, очевидно, назрела во Франции. Когда, извините, девочки, которые выходят на протесты, заявляют о элементарном, да, что в школах невозможно учиться, потому что окна не закрываются, зимой холодно, отопления нет, кругом крысы и тараканы. Mm-hmm. И вот это просто озвучивается на голубом глазу. И самое главное, что администрация школ, Министерство образования или там просвещения, да, они ничего не делают. Ведь изначально требования были исключительно такие: навести порядок в сфере образования. Никаких политических требований, никаких действительно требований о смене власти, mm-hmm. и так далее. Знаете, и самое интересное, что именно вот эти требования абсолютно нормальные с точки зрения любого цивилизованного государства, когда речь идет о том, что государство должно обратить внимание на конкретную проблему и постараться с ней справиться. Они вызвали достаточно жесткую реакцию, причем абсолютно жесткую. Но здесь еще нужно понимать, что Макрону-то особо все равно. Да, он уходящая фигура. И эта фигура на самом деле сегодня просто демонстрирует чудеса глупости во всех отношениях, начиная от внешней политики и заканчивая внутренней. И вот это то количество, которое озвучивалось на вчерашний день, что там порядка 500 000, 480 тысяч уже протестующих по всем городам Франции вышли на улицы, оно показательно. А здесь исключительно внутренняя, локальная проблематика, и причем жесткость подавления протестов, она действительно поражает. Уже сотни пострадавших с обоих сторон. Речь идет, конечно же, и о применении всего набора спецсредств, светошумовых гранат, там, резиновых пуль, водометов и так далее. Пострадавших огромное количество. И знаете, я ведь о другом еще хотел сказать. Мы же должны понимать, что это не просто конфликт двух сторон. Да, он в определенной степени подогревается. Но давайте прямо говорить, в самой Франции достаточно политических сил, которые хотят свалить Макрона до окончания срока. И то, что как там проходили выборы, мы помним прекрасно. Какую силу набирают правые, Ле Пен и так далее, мы же прекрасно это знаем. Но эти вопросы, они как бы в стороне стоят. Это никто не озвучивает, что интересантами являются в первую очередь политики внутри страны. Да, они используют вот этот ресурс, детский ресурс. Это цинично, будем говорить прямо. А самое главное, от этого страдают сотни тысяч нормальных, обычных граждан по всей стране. Потому что все беспорядки уже сейчас сопровождаются поджогами автомобилей, разграблением и поджогами магазинов, да, и фактически создаются невозможные условия для нормального существования людей вот в тех городах, в тех местах, где происходят эти демонстрации, эти протесты. И давайте говорить прямо, хорошего в этом ничего нет. Но еще раз доказывает, что европейские власти абсолютно не занимаются внутренними проблемами. Ведь те десятки миллиардов долларов и сотни миллиардов, которые Франция тратит сегодня на Украину, которые она тратит на внутреннюю милитаризацию, будь они направлены на решение школьных вопросов, социальных проблем, они бы в любом случае выступили как блокатор в определенной степени для возникновения подобного рода протеста.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные. очевидные вещи.
0: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня совершает рабочую поездку в Верхнедвинский район Витебской области, где знакомится с современным проектом в области мясного животноводства. Глава государства посещает сельскохозяйственный производственный участок частного предприятия «Красный Бор Агро», основными видами деятельности которого являются выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса, а также выращивание различных сельхозкультур. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК Витебской области за 9 месяцев и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. Александр Лукашенко потребовал стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. В продолжении темы Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район обратил внимание на необходимость индивидуального подхода при проведении сельскохозяйственных работ с учетом практического опыта. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, при проведении посевной акцент делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. При этом по республике сокращаются посевы озимого тритикалия и озимой ржи. Как пояснили главе государства, при кормлении крупного рогатого скота эти культуры не должны применяться. По итогам 87-го заседания Совета министров обороны государств, участников Содружества независимых государств в Кыргызстане, подписаны решения, направленные на дальнейшее сотрудничество в военной сфере. В работе заседания Совета министров обороны приняли участие делегации Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее сотрудничество в военной сфере, укрепление боевых возможностей национальных вооруженных сил и обеспечения совместной безопасности. И в завершении выпуска около 2000 работников ЖКХ убирают осеннюю листву во дворах Минска. К уборке нередко присоединяются и сами жители. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭО по месту жительства. После уборки листву отвозят на станции компостирования, где растительную часть смешивают с древесной, укладывают в большой бурт для создания процесса гниения. После этого компост готов для того, чтобы стать частью грунта. Сам же грунт используется при благоустройстве города. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бёрнса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 10, в Гродно, Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 11, в Минске плюс 9. Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Министр культуры Беларуси Марат Марков определил три главные задачи для культуры Беларуси.
4: Сфера культуры объединяет не только те штатные единицы, которые работают в этой сфере. Это огромное количество людей и организаций, которые работают, взаимодействуют со сферой культуры, делают декорации, да, строят декорации на концертах, там пишут песни, не являясь там штатными сотрудниками каких-то организаций, исполняют песни, организовывают праздники и так далее. Это действительно огромное количество людей. На самом деле сфера, на мой взгляд, крайне сложная, крайне важная и очень такая, знаете, скажу даже нежная. В силу того, что, как говорят, артиста обидеть может каждый. Да? То есть, действительно, люди творческие, люди, обладающие талантами, они очень ранимы. И, естественно, это необходимо учитывать в своей работе. И мне приходится это учитывать. И я думаю, что власть в целом понимает это прекрасно. Но всегда это все-таки двустороннее движение. Здесь нужно понимать прекрасно. Знаете, вот у нас недавно возник такой интересный разговор с одним человеком. Когда мы говорим, что государство должно заботиться о сфере культуры, да, то понятие «государев-человек», да, оно тоже имеет значение. Это значит, что ты тоже должен что-то сделать для своей страны, для своего государства. И это очень важно. Ну а в целом сфера культуры, чтобы вы понимали, это более 2000 библиотек, да, 150 музеев, 28 профессиональных театров. Это более 5600 объектов историко-культурных ценностей. И так далее, и тому подобное. Более 2000 клубов, 2200, да? То есть это действительно настолько разнообразные направления, что люди, которые работают в этой сфере, они, ну, по-настоящему преданы своей профессии, это очень важно. И знаете, опросы ведь показывают, я читаю результаты этих опросов, отношение людей, работающих в сфере, к своей сфере. И они показывают, что подавляющее большинство работников сферы культуры, они искренне любят свою работу, они, как говорят, отданы своей профессии, несмотря на то, что она, к сожалению, на сегодняшний день в среднем является одной из самых, ну, низкооплачиваемых, да? И это вопрос, который требует решения, обсуждения и поиска путей, которые привели бы, скажем так, к улучшению ситуации. Но еще один момент, наверное, важный. Я бы обозначил несколько ключевых направлений, которые, на мой взгляд, требуют реализации. Вот когда мы говорим про сферу культуры, это задачи, которые стоят и перед министерством, и передо мной как министром. В первую очередь, это в определенной степени возвращение доверия к сфере культуры. Потому что, как бы то ни было, ну, давайте прямо говорить, в силу действительно такой, может быть, некоторой наивности, может быть, вот этого эмоциональности, да, но 20-й год сыграл крайне негативную роль по отношению ко многим людям из сферы культуры и, к сожалению, для многих явился таким переломным моментом. Второй момент, который в любом случае, это действительно развитие цифровизации в сфере культуры. Ну, мы когда говорим про первое, да, возвращение доверия, это значит, что, ну, я хочу вот этот момент немножко развить. Это значит, и государство, обращаясь уже к сфере культуры, обращая внимание на эту сферу, будет вести себя совершенно иначе. То есть мы говорим о том, что да, сейчас оказывается огромная помощь и поддержка. Но в то же время, все-таки вот это понятие государев-человек, оно в любом случае приведет к тому, что, и я думаю, мы будем стараться это делать, чтобы и уровень оплаты труда, да, и уровень социальных льгот определенных, и условий, в которых действуют учреждения культуры, они тоже будут меняться в случае, когда вот это доверие, оно будет, ну, скажем так, возвращено, когда оно будет являться действительно основанием для более такого тесной совместной работы. Второй момент, понятно, цифровизация, мы от нее никуда не уйдем. Как бы то ни было, многие страны идут по этому пути. Мы сейчас занимаемся тем, что фактически все библиотечные фонды нашей страны, они с помощью определенных технологий, в этом задействована Национальная библиотека, в первую очередь она является локомотивом движения, они будут объединяться в единую цифровую базу для того, чтобы мы четко понимали, где мы можем обратиться к любому источнику, к любой библиотеке для того, чтобы найти то или иное издание, ознакомиться с ним и так далее. Третье направление, третья задача, которая, естественно, должна решаться, это вопросы понятия, связанные с понятием креативной индустрии. Мы просто привыкли к тому, что сфера культуры, она затратна. И это правильно. Mm-hmm. Государство должно вкладывать. Но мы не понимаем главного. Мы обладаем настолько ценными составляющими сферы культуры, что они способны приносить доход, и весь мир уже идет по этому направлению. В сфере креативных индустрий крутится уже триллион. Основные государства, Китай, США, они зарабатывают сотни миллиардов в год на креативных индустриях.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
2: Реклама.
5: Размер платежа имеет значение.
6: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
7: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
6: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
7: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
6: И по телефону 146.
2: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Garmin представила смарт-часы Enduro 4. Samsung презентовала Galaxy Buds One. И Honor показала свою первую электронную читалку. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Garmin представила смарт-часы Enduro 4. Судя по всему, компания хочет превзойти по этому показателю свои же Fenix 9 Pro Solar. Добиться высокой энергоэффективности удалось благодаря сочетанию 1,5-дюймового MIP-дисплея с разрешением 280 на 280 пикселей и защитного стекла со встроенными солнечными батареями. Без подзарядки от солнца устройство работает до 36 дней при обычном использовании, а при ярком дневном свете этот срок увеличивается до 90 дней. При отслеживании тренировок батарея держится до 120 часов. Honor представила свою первую электронную читалку. Это миниатюрное устройство, которое можно примагнитить прямо к задней панели смартфона. Если в смартфоне или чехле нет магнитов, можно использовать комплектное магнитное кольцо. Honor Life S3 получил аккумулятор емкостью 650 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. На корпусе расположены кнопка питания и отдельная функциональная клавиша. Страницы перелистываются с помощью сенсорного экрана. Samsung представила Galaxy Buds One, свои первые наушники-клипсы. Благодаря удобной форме они не выпадают из ушей и надежно держатся даже во время тренировок. Без подзарядки они работают до 9 часов. Чтобы усилить басы, которых обычно не хватает такому форм-фактору, разработчики добавили технологию Twin Boots. За качественную передачу голоса и защиту от шума во время звонков отвечают 3 микрофона, датчик костной проводимости. Громкость звука регулируется автоматически под окружающую обстановку. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: по радио. Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район пообщался с местными жителями и рассказал им о планах по развитию северных территорий Витебской области. Глава государства пообещал, что к 2030 году Верхнедвинский район мы в хорошем смысле не узнаем. «Нам надо, чтобы вы жили и хорошо жили на этой земле. Весь север надо приводить в порядок», — сказал президент. Он назвал три составляющие для развития этих территорий – туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль. В продолжении темы Александр Лукашенко уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развить это направление. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. «Мы свое сельское хозяйство в целом спасли, но надо двигаться дальше», — сказал глава государства. Президент в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. В Беларуси не только накормили свое население, приличные объемы поставляют на экспорт, но и обеспечили среднюю зарплату порядка 1000 долларов в эквиваленте. Дальнейшие шаги по устранению барьеров во взаимной торговле обсудили в Тегеране на втором заседании Совместного комитета по реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Заседание прошло под сопредседательством члена коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии и министра промышленности, рудников и торговли Ирана. Обсуждались вопросы доступа на рынки автомобильной, медицинской и фармацевтической продукции, а также дальнейшая работа по выполнению требований к продукции халяль. Достигнута договоренность о разработке мер по устранению ограничений доступа готовых потребительских товаров. И в завершении выпуска: прием на заочную форму среднего специального образования по аграрным специальностям стартовал сегодня и продлится до 30 ноября. Поступить можно как на бюджет, так и на платное. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. Конкурс проходит по среднему баллу документа об образовании. Отдельные вступительные экзамены для обычных специальностей не требуются. Итоговое место в рейтинге зависит прежде всего от оценок в аттестате или другом документе об образовании. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Бресте плюс 11, в Гродно, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12. Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, как работает первая государственная интернет-аптека в Беларуси, почему просмотр триллеров не превращает зрителей в убийц и в чем неожиданная польза арахиса, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Благодаря государственной интернет-аптеке в Беларуси можно организовать доставку домой без рецептурных лекарств, а благодаря тематическому боту найти ближайшую аптеку. Что касается лекарственных препаратов, которые реализуются по рецепту врача, на данный момент законодательство Беларуси запрещает доставлять на дом рецептурные препараты, но их можно забронировать через сайт. Отмечу, сайт PharmaMall работает круглосуточно, поэтому оформить заказ можно в любой удобный момент. А в случае, если, допустим, нет доступа в интернет, можно набрать справочную службу аптек 169. Они также принимают заказы, ведь там работают фармспециалисты. Просмотр боевиков и триллеров не превращает человека в агрессора, а напротив, помогает сбросить напряжение. Такое мнение высказал психиатр Александр Теслер. Он напомнил, что еще в советские времена выходило множество статей, пугавших ростом жестокости из-за остросюжетного кино. Однако, по его оценке, подобные утверждения не имеют отношения к реальности. По словам академика, наблюдая за погонями и перестрелками на экране, люди вовсе не переносят увиденное в повседневную жизнь. Напротив, динамичные картины работают как своеобразный предохранительный клапан. Смотрящие такой контент зрители снижают уровень накопившегося напряжения и восстанавливают внутреннее равновесие. Таким образом, боевики выполняют роль психологической разрядки. Регулярное употребление арахиса может быть связано со снижением риска развития диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые, обнаружившие, что арахис изменяет состав жиров в крови. Исследователи объединили данные двух научных проектов. В первом участвовали 63 здоровых человека в возрасте от 18 до 33 лет. На протяжении полугода они ежедневно употребляли 25 граммов жареного арахиса, 32 грамма арахисовой пасты или контрольный продукт на основе арахиса. Во втором исследовании ученые проанализировали данные более 27 тысяч человек. Оказалось, что употребление арахиса заметно меняет жировой состав крови. В частности, повышается содержание некоторых ненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в обменных процессах. При этом аналогичной связи с риском сердечно-сосудистых заболеваний исследователи не обнаружили. Яна Цидик, служба новостей, Альфа.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Верхнедвинский район обратил внимание на необходимость индивидуального подхода при проведении сельскохозяйственных работ с учетом практического опыта. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, при проведении посевной акцент делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. Кроме того, увеличиваются площади озимого ячменя. При этом по республике сокращаются посевы озимого тритикаля и озимой ржи. Как пояснили главе государства, при кормлении крупного рогатого скота эти культуры должны применяться в небольших количествах. В продолжении темы в Беларуси будут и далее делать все необходимое, чтобы у детей как в городах, так и в сельских населенных пунктах были все возможности для развития и нормальной жизни. Об этом президент Беларуси заявил в Верхнедвинском районе во время общения с жителями городского поселка Освея. Президент призвал ценить и беречь жизнь на селе, в небольших населенных пунктах, где по сравнению с большими городами больше природы и пространства. Что касается возможностей для образования, здесь уже задача государства сделать так, чтобы уравнять возможности с городом. В условиях беспрецедентной эскалации напряженности как никогда актуальными становятся общие усилия, которые направлены на укрепление мира и доверия. Об этом председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко заявил в своем выступлении на полях 7-го саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Азербайджанской республике, в котором спикер принимает участие по поручению президента Беларуси. Игорь Сергиенко особо отметил, что Беларусь поддерживает формирование механизма для финансового и инвестиционного взаимодействия, который в текущих условиях особенно важен для придания дополнительной устойчивости нашим экономическим связям и совместного противодействия незаконному санкционному давлению. И в завершении выпуска 22-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом «Смотри, живи, цени». Для участия в конкурсных показах кинофестиваля пришло более 3000 заявок из 108 стран. Их участниками станут более 130 фильмов из 55 стран. Фильмом-открытием станет белорусско-российская кинолента «Батька Минай. Партизанская легенда». Традиционно фестивальные показы пройдут не только в столице, но и в регионах Беларуси. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля ровно, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Бресте плюс 11, в Гродно, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12. Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Garmin представила смарт-часы Enduro 4. Samsung презентовала Galaxy Buds One. И Honor показала свою первую электронную читалку. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Garmin представила смарт-часы Enduro 4. Судя по всему, компания хочет превзойти по этому показателю свои же Fenix 9 Pro Solar. Добиться высокой энергоэффективности удалось благодаря сочетанию 1,5-дюймового MIP-дисплея с разрешением 280 на 280 пикселей и защитного стекла со встроенными солнечными батареями. Без подзарядки от солнца устройство работает до 36 дней при обычном использовании, а при ярком дневном свете этот срок увеличивается до 90 дней. При отслеживании тренировок батарея держится до 120 часов. Honor представила свою первую электронную читалку. Это миниатюрное устройство, которое можно примагнитить прямо к задней панели смартфона. Если в смартфоне или чехле нет магнитов, можно использовать комплектное магнитное кольцо. Honor Life S3 получил аккумулятор емкостью 650 мАч. По данным производителя, его хватает примерно на 30 часов непрерывного чтения. На корпусе расположены кнопка питания и отдельная функциональная клавиша. Страницы перелистываются с помощью сенсорного экрана. Samsung представила Galaxy Buds One, свои первые наушники-клипсы. Благодаря удобной форме они не выпадают из ушей и надежно держатся даже во время тренировок. Без подзарядки они работают до 9 часов. Чтобы усилить басы, которых обычно не хватает такому форм-фактору, разработчики добавили технологию Twin Boots. За качественную передачу голоса и защиту от шума во время звонков отвечают 3 микрофона, датчик костной проводимости. Громкость звука регулируется автоматически под окружающую обстановку. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Президент Беларуси сегодня в ходе рабочей поездки в Верхнедвинский район поставил задачу серьезно заняться развитием северных районов Витебской области. Глава государства подчеркнул, что на Витебщине зона не просто рискованного, а критического земледелия, поэтому нужна четкая стратегия развития этих территорий. Белорусский лидер считает возможным подключить к реализации этой задачи частный бизнес. Занятия по огневой подготовке прошли в батальоне механизированной бригады в рамках проверки боевой готовности. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил один из полигонов Западного оперативного командования, где ознакомился с ходом проверки и наблюдал за боевой стрельбой мотострелкового подразделения в рамках контрольного занятия по огневой подготовке. Государственный секретарь указал, что профессионализм мотострелков за эти полгода вырос значительно. Молодежь доверяет только конкретным примерам, поэтому и прививать семейные ценности ей нужно на конкретных делах. Об этом сказала журналистам председатель БСЖ Ольга Шпилевская на едином дне информирования на тему «Традиционные ценности белорусов. Семья, общество, государство» в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы. Общение со студенческой молодежью на едином дне информирования прошло в рамках заседания дискуссионного клуба «Жанчина.бай». В диалоге приняли участие более 70 представителей студенческого актива со всех факультетов университета. И в завершении выпуска стали известны даты проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. Так, ЦАЭЦТ по обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, географии, истории Беларуси в контексте всемирной истории пройдут 27 мая. ЦАЭЦТ по государственным языкам состоятся 31 мая. Централизованное тестирование по математике, биологии, иностранному языку и географии абитуриенты напишут 4 июня. ЦТ по обществоведению, химии, физики, истории Беларуси в контексте всемирной истории пройдет 7 июня. Зарегистрироваться на ЦТ нужно будет с 9 по 22 апреля. На резервные дни с 8 по 11 июня. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля ровно, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября – малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 10, в Бресте плюс 11, в Гродно, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 12. Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Реклама. Размер платежа. Имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский объяснил, зачем в Беларуси проводятся внезапные проверки боеготовности.
2: Необходимо разделять вызовы, риски и угрозы, ну а также теоретические, косвенные и объективные риски, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наше государство. К сожалению, для нас характер угроз носит не теоретический или косвенный характер. Что значит теоретический? Ну, допустим, нагнетается военно-политическая напряженность в мире. В теории она может затронуть и Республику Беларусь, или косвенные признаки, да, такие как милитаризация соседних с нами государств. Все это есть. Но почему я говорю о том, что угрозы имеют объективный характер? Потому что государствами НАТО, в том числе соседними странами, озвучиваются прямые угрозы в адрес нашей страны, угрозы военной агрессии. И, кроме того, возможность военной агрессии против Республики Беларусь закрепляется соответствующими доктринальными документами. Поэтому мы говорим, к сожалению, уже об объективном характере угроз. В этой связи, естественно, военное планирование, мероприятия учебно-боевой подготовки, значит, практическая деятельность в области обеспечения внутриполитической стабильности, потому что одним из факторов обороноспособности государства, естественно, является мотивация общества, степень патриотических настроений, готовность граждан защищать свою страну. Ну вот, все эти мероприятия в комплексе, от идеологии, информационной политики и заканчивая практическими аспектами применения вооруженных сил, естественно, находится в поле зрения государства. Все это объединено одним понятием – национальная безопасность. В этой связи, с учетом объективного характера угроз, с которыми сталкивается наша страна, мы перешли к несколько другому качеству учебно-боевых мероприятий. То есть они не плановые, как это было принято раньше. Вот все мы знаем, допустим, в такое-то время состоятся белорусско-российские учения «Запад». И на протяжении определенного периода вооруженные силы наших союзников к этим учениям готовятся, разрабатывается фабула.
3: Мы еще и приглашаем наблюдателей. Приезжайте,
2: но это практика международного военного права. Приглашение наблюдателей Беларусь всегда демонстрировала высокую степень транспарентности. Зачем наблюдатели приглашают? Потому что мы вам показываем, что это не направлено против вас. Вы можете ознакомиться и, собственно говоря, доложить в свои столицы, своему военному руководству о содержании этих учений. Мы ничего не скрываем. То есть, таким образом, демонстрируя миролюбие собственных намерений и своей военной оборонной политики. Но здесь, в данном случае, в связи с переходом от угроз именно в объективную фазу, качество наших учебно-боевых мероприятий меняется. Речь идет о внезапной проверке боеготовности. Война всегда начинается неожиданно. Удар наносится там, по классике, где его в наибольшей степени не ждут. Вот. Самая кровопролитная война в истории человечества, которая чуть было не стоила белорусской нации физического выживания, я имею в виду Вторая мировая, Великая Отечественная война, к сожалению, началась для Советского Союза неожиданно. Вот. Это было вероломное нападение гитлеровской Германии на нашу страну. Вот. Надо исходить из того, что аналогичные действия, возможно, с какими-то провокациями, ну, чтобы переложить на нас вину, они ведь постоянно говорят об обороне, могут быть потенциально реализованы и в ходе той самой Третьей мировой войны, которую мы так стремимся избежать. В этой связи внезапный характер проверки боеготовности белорусской армии, внутренних войск, других подразделений, субъектов обеспечения национальной безопасности, например, силы средств Государственного пограничного комитета, будут продолжены. Мы неоднократно говорили о том, что таким образом мы получаем реальную, а не выдуманную или, скажем так, смоделированную картину состояния обороноспособности нашей страны, и мы в состоянии сделать соответствующие выводы. То есть те наши параметры, по которым достигнуты высокие результаты, укрепить и улучшить, ну а там, где выявлены проблемы, принять соответствующие меры материально-технического характера, кадровые решения и так далее.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о заявлениях НАТО и обстановке на границе.
2: Мы с огромной обеспокоенностью следим за провокациями на белорусско-латвийской границе, где на нас попытались возложить ответственность за некие действия, связанные с пересечением границы Латвийской Республики неизвестными лицами и нанесением там каких-то повреждений инфраструктуре. Мы понимаем, здесь, находясь в Беларуси, что все это чушь. Вместе с тем, вся эта ахинея призвана оправдать агрессивные приготовления против нашей страны. В эти дни в Варшаве проходит так называемый форум по безопасности, вот, где отдельная панель посвящена Республике Беларусь. Парадоксально, значит, мероприятие называется «Беларусь. Полномасштабная милитаризация». Проходит в Польше, оплачивает это все германский фонд Маршалла, но здесь важно очень не запутаться в дефинициях. В названии фонда содержится, отсылка к Германии, но на самом деле фонд финансируется Соединенными Штатами Америки. По нашим данным, это ведомство прикрытия Центрального разведывательного управления США, долгое время оперирующая на белорусском направлении с целью, проведения комплекса мероприятий по свержению конституционного строя нашей страны. Но в чем суть? Значит, вот они собрались и рассказывают о некой милитаризации Беларуси. Хотя, Соединенные Штаты Америки обладают военным бюджетом, превышающим треть всех глобальных расходов человечества. Республика Польша, государство, где проходит это мероприятие, является на сегодняшний день мировым лидером в области импорта вооружений. Военные бюджеты соседних с нашей страной государств НАТО, Литвы, Латвии, Польши, плюс очевидно, примыкающие к ним Украины, которая только формально не является членом НАТО, а де-факто является его военным острием. Так вот, военный бюджет этих государств приблизительно в 100 раз. В совокупности больше, чем военный бюджет нашей страны. Но при этом они убеждают друг друга и население, Польши в данном случае, других стран, где освещаются такого рода мероприятия, в том, что агрессия и опасность якобы исходят от Беларуси. Вот почему необходимо весьма серьезно относиться к той провокации, которую устроили на латвийской границе. Кто это сделали? Латвийские спецслужбы, украинские спецслужбы. Но очевидно, что замысел общий заключается в том, чтобы очернить наше государство и оправдать возможную агрессию против Республики Беларусь. Президент достаточно конкретно дал понять западным соседям, что несмотря те предпосылки, о которых я говорил, вот вроде бы и военный бюджет у них значительно больше, и они очень часто любят вспоминать о том, что объединенный ВВП государств НАТО там в 25 раз превышает внутренний валовый продукт Российской Федерации. Тем не менее, в современной войне это может и не иметь значения. Меч является обоюдоострым. Мы с Россией тоже обладаем значительными военными возможностями. Россия является одной из сверхдержав современного мира. Да и белорусская армия в боевом смысле, в смысле боевого применения, не будет мальчиком для битья. То есть мы способны, и это проверки внезапной боеготовности нашего силового блока подтверждают, способны нанести противнику неприемлемый вред в случае нападения на нашу страну. Собственно говоря, на этом базируется отечественная военная доктрина. Вот в чем суть фразы главы государства о том, что меч обоюдоострый. Кто к нам с мечом придет, рискует от этого же меча и погибнуть. Понятно, что потери будут у всех. Может быть, не надо начинать. Республика Беларусь всегда стояла и продолжает стоять на фундаменте миротворческой политики. Мы говорим о необходимости разрядки. Но это вовсе не значит, что мы, как кот Леопольд, призывая жить дружно, не готовимся к разным сценариям. Если бы мы не учитывали разные варианты развития обстановки. В своей истории трагичной, полной таких печальных страниц мы многому научились. И на этот исторический опыт опираемся.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
5: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
4: Дайджест. События дня.
5: Производство мраморной говядины в фокусе рабочей поездки Александра Лукашенко в Верхнедвинский район. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко принял участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Безопасности и достижения целей устойчивого развития замглавы МИД провел встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Минск принял координационное совещание председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран ОДКБ.
4: Что происходит?
5: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Верхнедвинский район Витебской области, где ознакомился с современным проектом в области мясного животноводства. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК Витебской области за 9 месяцев и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. Президент посетил сельскохозяйственный производственный участок частного предприятия «Красный Бурагро», основными видами деятельности которого являются выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса, а также выращивание различных сельхозкультур. Недавно здесь было завершено строительство комплекса по содержанию и откорму крупного рогатого скота абердин-ангусской породы на 3200 голов, ориентированного на производство говядины с полным циклом. Ключевая особенность комплекса – пастбищно-стойловая система содержания. Проектная мощность объекта рассчитана на ежегодную сдачу 640 тонн скота в живом весе. Строительство позволит в разы увеличить численность стада абердин-ангусской породы, которая на 1 сентября составляла 735 голов. На территории производственного участка также есть мехдвор для хранения, обслуживания и ремонта техники и мясоперерабатывающий цех. Во время посещения Верхнедвинского района Александр Лукашенко потребовал стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет на то, что это позволит получить больше зерна. Однако глава государства обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий.
6: Ну и что будем здесь делать? Вот работаешь. Брославль, Миоры, Верхнедвинск, Красоны, север Беларуси.
7: Я вам докладывал, здесь работы еще очень много.
6: Я спрашиваю, что мы будем делать? Какая у тебя стратегия?
7: Основа это...
6: Только не сочиняй. Если не думал, не сочиняй.
7: Я все знаю прекрасно. Значит, мы сегодня пересмотрели структуру посевной площади. Уже по этому году можно сказать, что ставка на кукурузу дала свой результат. Если в прошлом году у нас...
6: Хорошо, значит, кукурузу ты решил увеличивать сразу на 30 тысяч гектаров.
7: У нас 30 тысяч гектаров было по этому году. Мы планируем увеличить этот объем до 40. Это нам даст при сегодняшней урожайности 100 центнеров в гектар.
6: Вы это просчитывали? У него получится в болоте вырастить зерно кукурузы?
8: Это гораздо будет больше в любом случае, чем зерновая группа.
6: Мне больше не надо, мне нужна экономика.
8: Больше будет экономика.
7: Александр Григорьевич, я по экономике могу вам сразу доложить.
6: Ну и что мы видим сегодня на полях?
8: Ну, влага есть влага, она никуда не уйдет.
6: Ну и как ты будешь убирать кукурузу? Ты думал про это?
8: Отчасти надо здесь еще по ФАО посмотреть. Более ранние сроки, которые, где меньше по осени влага, и уходить в эту часть. Они сегодня сработали с селекциями неплохими.
6: Тут надо с элементарного начинать. А вы мне ФАО рассказываете. Вот Верхнедвинский район. Кругом болото.
7: Да.
6: Это первое. Второе. безобразная работа на этом участке. Люди работают отвратительно. У вас бывает погодное окно. Сутки, полутора, двое. Может быть, неделя. И в это время надо работать день и ночь, чтобы выхватить эти клочки земли. Вот с чего надо начинать.
5: Александр Лукашенко отметил, что с учетом условий северных регионов Беларуси, зоной даже не рискованного, а критического земледелия особо важны дисциплина и оперативность всех работ.
7: По кормам Николай Николаевич работает хорошо. У него двухгодовой запас.
6: Как он работает, я знаю. У меня вопрос другой. Почему он работает, а другие нет? Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, хренину, он ждет. Во главе с губернатором, имея это в виду.
7: С хрениным.
6: А может и крутой пойдет с вами туда батальоном командовать. Поэтому разговоров быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Ну и, конечно, людям надо заплатить, если они работают.
7: Мы платим.
6: Ты платишь?

0: Вот, да, поставил, молодец.
1: Фуражное зерно, так я понимаю? Вот, вот оно насыпано. Есть завод свой комбикормовый, он переработает. Нет, он завезет на комбикормовый, переработает. Не сделает комбикорм, не будет ни удоев, ни привесов. Дело не в том, это надо будет делать. Бетонировать сток, воды, все это надо, навесы эти. Это немалые деньги. Но мы найдем эти деньги. Но эти деньги должны приносить отдачу, они купиться должны. У него не окупится, понимаешь?
2: Александр Иванович, вы абсолютно правы.
1: Тебе этот год никто не ездил и не приезжал. Имей в виду, спрос будет жесточайший.
2: Результат есть, но результат...
1: Не рассказывай мне про результат. От тебя нужна стратегия, от правительства, от тебя. Что будем делать? Как будем работать дальше? Опыт этот есть, вот он у тебя на месте. И отсюда надо было отталкиваться. Я 1000 раз говорил, не можете доить, некому доить коров. Делайте мясо. Сегодня говядина нужна везде. Вот он делает, это же мясная порода. Да, что больше надо? Вот мы вам покажем в Шкловском районе. Все, не будем, ферму снесли, не будем. Да поставьте здесь ферму небольшую, красная порода скота. Будет мясо. Поставили, говорю, да. Так что я должен был приехать сказать?
3: Александр Лукашенко ориентирует так работать в северных районах при всех сложностях, чтобы можно было кормиться с этой земли. Кроме сельскохозяйственных угодий, один из главных ресурсов здесь лес. Это не только сырье для деревообработки, но и туристический рекреационный потенциал. Президент обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении. Президент также отметил, что этот вопрос особенно актуален для Витебской области, более трети территории которой занимает лес. Александр Лукашенко потребовал от председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника определиться со стратегией, в том числе связанной с использованием лесных ресурсов. В реализации задачи по развитию северных территорий Александр Лукашенко видит роль и частного бизнеса. В Верхнедбинском районе глава государства посетил новое современное животноводческое предприятие «Красный Бор Агро». Данное предприятие специализируется на мясном животноводстве. Соответственно, нужны земли для производства кормов. Президент еще до приезда внимательно изучил карту района и определил те земли, которые можно предложить эффективному участнику под развитие производства. Такую передачу активов частному бизнесу Александр Лукашенко назвал крайним вариантом, но в данном случае этот шаг оправдан. Глава государства также пообещал поддержку этому агробизнесу. Бизнесу наравне с общими подходами. Аналогично президент высказал поддержку и проектам в области деревообработки и туризма. Обращаясь к руководству области и сферы АПК, Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что от них нужна четкая стратегия, как в целом развивать этот северный край. В ходе рабочей поездки главе государства доложили о ходе осенних полевых работ. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, при проведении посевной акцент делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. Кроме того, увеличиваются площади озимого ячменя. При этом по республике сокращаются посевы озимого тритикали и озимой ржи. Как пояснили главе государства, при кормлении крупного рогатого скота эти культуры не должны применяться. Президент поинтересовался мнением специалиста частного предприятие «Красный Бор Агро», на площадке которого и состоялся доклад. Основным видом деятельности сельхозпредприятия является выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса. Главу государства заверили, что на предприятии для кормления скота используют в том числе тритикали. Продолжается уборка картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Юрий Горлов доложил, что эти работы планируется завершить до 20 ноября. Александр Лукашенко заявил, что уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развить это направление. Президент в качестве одного из достижений отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. В Беларуси не только накормили свое население и приличные объемы поставляют на экспорт, но и обеспечили среднюю зарплату порядка 1000 долларов в эквиваленте. Президент отметил, что сейчас в его графике есть много тем из области промышленности, но он уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству, определяя цели по его дальнейшему развитию. Глава государства заявил, что надо еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство Беларуси в целом вывести на высокий приличный уровень. В этом плане президент видит горизонт задач на 2 десятилетия вперед. Во время посещения хозяйства Александр Лукашенко осмотрел мехдвор и позитивно оценил увиденное, отметив грамотный

0: подход к созданию этого объекта.
1: Факты на стол.
0: Именно в северных регионах страны делается ставка на развитие мясного скотоводства. В первую очередь это связано с природно-климатическими условиями. Более того, это направление по сравнению с молочным производством требует меньше трудовых ресурсов и менее жестких технологических тонкостей в содержании и кормлении животных. Стратегия развития производственного участка в городском поселке Освея включает в себя увеличение поголовья крупного рогатого скота мясной породы до 3000 голов. Ежегодное производство 400 тонн мяса в виде готового полуфабриката, реализацию племенного скота и генетического материала, производство свыше 8000 тонн молока в год. Для достижения поставленных задач в ближайшие два года будут построены современный молочно-товарный комплекс на 960 голов дойного стада, зерносушильный комплекс и складские помещения. И в завершении информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке, как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября. Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский о достижениях и перспективах АПК.
3: И все государства, которые демонстрируют результаты в этом отношении, дотируют в той или иной степени сельское хозяйство. Приоритетное внимание президента к этому направлению оказалось абсолютно оправданным. И, кстати, мы неоднократно в передачах в течение этого года тоже обращались к планке 11 миллиардов долларов, потому что такая задача была поставлена для отечественного АПК. И, в принципе, на сегодняшний день можем уже говорить о том, что данная задача, значит, работниками сельского хозяйства, белорусскими крестьянами и, соответственно, нашими основными экспортерами будет выполнена. Планка в 12 миллиардов долларов, мне кажется, вполне реальной. Вот, и с учетом пристального внимания главы государства к данному вопросу, в том числе отсюда и жесткие меры по борьбе с бесхозяйственностью в агропромышленном комплексе, потому что, ну, для нас в прямом смысле это вот та волшебная палочка, вот, которая способна делать чудеса для белорусской экономики. Мы действительно там достигли высоких результатов, по ряду позиций вошли в число мировых лидеров. Естественно, мы не должны не то чтобы сдавать эти позиции, мы должны двигаться вперед. Если Республика Беларусь и белорусский народ желает перед собой ставить перспективные амбициозные цели. А у наших людей, у многих, как ни спроси, ну, то есть планка задач поставлена довольно высокая. Вот, и высокие зарплаты хотим, и уже не две, а три машины. И поверьте, на мой взгляд, я так смотрю по белорусскому рынку труда, тот, кто желает и умеет работать, у нас умеет и зарабатывать. А сельское хозяйство в данном случае, повторюсь, это одно из направлений, не хочу здесь опять вдаваться в военную терминологию, да, но направление главного удара. То есть одно из направлений, где мы должны сосредоточить государственное внимание и усилия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский рассказал, как государство поддерживает семьи.
2: В целом, это же очень тесно связано, тождественное понятие «семья и родина». Когда ты идешь защищать родину, ты весь в первую очередь защищаешь свою семью, своих родных и близких. Поэтому, конечно, матерей всех поздравляем с Днем Матери. Я не знаю человека, который не любил бы свою маму. Но мне кажется, это уже за гранью вот просто морали. На самом деле, мама одна, кстати, как и родина. Ее не выбирают, не предают. Вот. И рассчитываем на то, что все белорусские матери будут жить под мирным небом, их будут радовать их дети. И я напомню всего лишь мысль, она простая, но одновременно глубокая, часто ее вспоминаю, обращаюсь к ней, высказанную президентом нашей страны, когда у него спрашивали, какая ваша национальная идея. Ну, звучит же порой такая критика, что, мол, мы не выработали национальную идею. У нас нету идеи в духе там мова, вира, армия, да, или каких-то таких там величия, там, каких-то громких лозунгов, да, или там «Польска ад можа до можа». Ну, то есть мы государство, не имеющее таких геополитических амбиций и не внедряющее их в общество. А президент сказал, что наша национальная идея заключается в том, чтобы молодая мама в вечернее время с коляской могла выйти на улицу, гулять по улицам наших городов, там, где ей захочется. И ничто ей при этом не угрожало, она чувствовала себя в полной безопасности. Мне кажется, мы очень близки к тому, чтобы сказать, что мы свою национальную идею воплотили в жизнь.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси сегодня совершил рабочую поездку в Верхнедвинский район Витебской области, где ознакомился с современным проектом в области мясного животноводства. Глава государства посетил сельскохозяйственный производственный участок частного предприятия «Красный Борагро», основными видами деятельности которого являются выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса, а также выращивание различных сельхозкультур. Президент потребовал стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту и премьер-министру Пакистана в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения школы в Пешаваре. В послании в адрес премьер-министра глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли известие о страшной трагедии, которая унесла жизни десятков человек, большинство из которых – дети. От имени всего белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана, родным и близким погибших, пожелал им духовных сил и мужество выдержать это испытание, а пострадавшим скорейшего выздоровления. Беларусь и Азербайджан отметили конструктивный диалог и взаимную поддержку на международных площадках. Об этом шла речь на встрече председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергиенко с председателем Мили Меджлиса Сагибой Гафаровой, которая состоялась сегодня в Баку. На встрече констатировалось, что отношения между двумя странами последовательно расширяются по всем направлениям на основе искренней дружбы, конструктивного диалога, взаимного доверия и поддержки, и носят характер стратегического партнерства. И в завершении выпуска: в Беларуси проходит республиканский конкурс «Лидер года 2026». В нем участвуют юные активисты в возрасте от 14 до 17 лет. Среди конкурсантов – лидеры детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Республиканский конкурс «Лидер года» – это не просто соревнование, а уникальный социальный лифт для тех, кто готов созидать и вести за собой. Победителей определит жюри, лучших наградят дипломами Министерства образования. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар США 3 рубля ровно, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 9, в Бресте и Гродно 11 градусов тепла. Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

здесь не прилечь. Улица, двор, помещение, всюду есть русская речь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Для северных районов Витебской области необходимо определить четкую стратегию развития. Такое поручение дал президент Беларуси во время рабочей поездки в Верхнедвинский район. В центре внимания главы государства – положение в агропромышленном комплексе. Во время рабочих поездок в регион Александр Лукашенко традиционно оценивает ситуацию на полях с воздуха. Так было и в этот раз. Увиденное стало поводом для серьезной критики в адрес руководства Витебской области и Верхнедвинского района. Регион относится к зоне критического земледелия, поэтому для развития его северных территорий необходима четкая стратегия.
2: Мне больше не надо, мне нужна экономика. Вот Верхнедвинский район, кругом болото. Это первое. Второе. Безобразная работа на этом участке. Люди работают отвратительно. У вас бывает погодное окно. Сутки, полутора, двое. Может быть, неделя. И в это время надо работать день и ночь, чтобы выхватить эти клочки земли. Мне надо спасти вот эти районы. Тут или бросить и не вкладывать ничего. Ну да, нельзя, жалко. Люди здесь. Но люди должны пахать. Только такая стратегия. Другой стратегии я здесь не вижу. Погибнет этот край, если мы это не сделаем. Поэтому разговору быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Ну и, конечно, людям надо заплатить, если они работают.
3: Результат есть. Но результат...
2: Не рассказывай мне про результат. От тебя нужна стратегия, от правительства, от тебя. Что будем делать? Как будем работать дальше? Пока отвратительная работа. Лечу и вижу, что ж тут сейчас можно сделать. Вы прозевали, вы проспали лето и раннюю осень, где надо было работать не 8 часов, а 40 часов в сутки надо было работать. Вы проспали. Вот и все. А в Витебске только так можно результат получить. У тебя нет понимания, что здесь делать. Да, чрезвычайная ситуация. Да, зона нерискованного, критического земледелия. Но для меня главное, для чего ты сюда и направлен, вместе с ними – сохранить людей здесь, сохранить эту территорию. И не только лес, хотя и в лесу вы плохо работаете.
1: Главе государства доложили о ходе полевых работ в стране, итогах работы Витебского агропрома за 9 месяцев, строительстве животноводческих объектов, в том числе профилакториев для телят. Сельскому хозяйству Александр Лукашенко уделяет пристальное внимание неспроста.
2: Я сейчас больше, казалось бы, вникаю, хотя и промышленности у меня хватает, в сельском хозяйстве. Почему? Потому что его надо спасти. Потому что для человека надо прежде всего поесть, ну, потом уже одеться. А это где? Это село. И еще надо лет 20 для того, чтобы мы вывели его на приличный уровень. Поэтому я вас толкаю, чтобы растолкать, чтобы вы без меня потом работать могли. Поэтому я уделяю внимание. Это огромная работа, огромная. И нам как-то Бог помог. Внесло сельское хозяйство в целом спасти 10 миллиардов. Мы зарабатываем от продажи молока, мяса там, которое 10 миллиардов. И зарплату. Вот я ж переживаю за людей. Я ж когда-то обещал $500, все, вот они же свидетели. А сегодня страна имеет $1000. Какие ко мне вопросы или тебе? Мы это сделали, но надо двигаться дальше.
1: После разговора о проблемах северного региона – знакомство с работой конкретного предприятия. Первым объектом в маршруте стал новый животноводческий комплекс частного предприятия «Красный Бор Агро». Он рассчитан на 3200 голов. Пока здесь содержится около 730 животных – бычков абердин-ангусской породы. Ключевая особенность комплекса – пастбищно-стойловая система содержания. Не обошлось и без особенного подарка. Александру Лукашенко подарили трехмесячную телочку японской породы вагю. Малышку зовут Асвея. Теперь она переедет в хозяйство президента. На территории производственного участка Александр Лукашенко посетил мехдвор, где обслуживается и ремонтируется техника, а также мясоперерабатывающий цех. В завершение общения с местными жителями.
2: Нам надо, чтобы вы жили и хорошо жили на этой земле. Вы, Рассоны, Браславский озер и Мёрзкий, вот это вот весь север надо приводить в порядок. Жить здесь, особенно отдыхать, туристические объекты шикарные будут. Мы будем развивать это одно направление. Второе направление на земле, в основном, конечно, мясо, потому что Ну, содержать молочное поголовье немножко сложнее, но они два комплекса построят. И, исходя из тех земельных ресурсов, которые здесь есть. И третий лес. Вот все у него в центре Асвея, и вот это все его. Ну, ваше. Поэтому, пожалуйста, живите, работайте. После 30-го года, по-вашему, по-народному скажу, дурница закончится. Поэтому вот вам еще есть время, чтобы мы это привели все в порядок, научились работать, зарабатывать деньги. Все, что вы заработаете, это будет ваше. Я вам обещаю. Мы говорили о стратегии, мы говорили о том, как, ну, не просто тут хозяйствовать, как спасти Рассону, Миоры, Верхний Двинск и Браславль. Прекрасные места для нашей страны, но их надо привести в порядок, чтобы сюда люди приезжали, радовались и отдыхали. Многое зависит от вас.
1: Александр Лукашенко также подчеркнул, что государство и впредь будет проводить политику поддержки многодетных семей.
2: Ну, я не снимаю ответственности за третьего ребенка. Правда, сейчас вам пошел писем. Александр, вы обещали, а у меня трое. Ну, так мы помогаем. Некоторые троих родились сразу. Это единицы, там, несколько десятков. Ну, мы выделили им жилье, ну, троих родителей. Слушайте, у нас многодетных вообще-то уже в очереди нет. В течение года, получше, когда такое было, никогда не было. И мы не богатая страна. Но я это делаю, сбиваю. Не детей. Мы от этой политики не отойдем.
1: Александр Лукашенко призвал ценить жизнь на селе. Государство и дальше будет делать все, чтобы уравнивать возможности с городом во всех сферах. Больше подробностей о рабочей поездке президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Беларусь выступает за синхронизацию работы совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии с другими региональными и международными организациями, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко, выступая на пленарном заседании 7-го саммита СВМДА. Белорусская сторона полагает, что это позволит качественно объединить усилия по созданию единой системы логистических маршрутов, торговых преференций, промышленных и экономических цепочек на пространстве Евразии.
4: Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии представляет собой одну из наиболее инклюзивных платформ в рамках новой формирующейся архитектуры безопасности. Заявленная цель – расширение сотрудничества.

0: торговых преференций, промышленных и экономических цепочек на пространстве Евразии. Беларусь поддерживает формирование механизма для финансового и инвестиционного взаимодействия, который в текущих условиях особенно важен для придания дополнительной устойчивости нашим экономическим связям и совместного противодействия незаконному санкционному давлению. Отмечаем взаимовыгодный характер сотрудничества в торгово-экономическом направлении, долгосрочные перспективы формирования экспортных потоков и безопасного цифрового пространства. Всегда готовы делиться опытом в сферах обеспечения продовольственной безопасности и реализации гуманитарных проектов. Нас объединяет твердая приверженность международному праву и уставу Организации Объединенных Наций. Мы отчетливо видим, что процессу перехода к многополярному мироустройству нет альтернативы. Приветствуем инициативы совещания, направленное на его дальнейшее преобразование в полноформатную международную организацию.
1: Игорь Сергеенко также озвучил предложение государствам совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии шире взаимодействовать по вопросу создания Евразийской хартии многообразия и многополярности.
0: Предлагаем активно расширить взаимодействие в вопросе создания Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Недавно в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был запущен переговорный процесс по ее разработке. Ожидаем, что хартия закрепит принципы неделимости безопасности и ответственности государств, определит рамки многостороннего взаимодействия, будет содействовать развитию экономического сотрудничества, формированию механизмов равноправного принятия решений в интересах евразийских стран и народов, что полностью соотносится с принципами и задачами совещаний. Белорусская делегация поддерживает созидательный диалог саммита и готова к совместной конструктивной работе.
1: Также на полях саммита Игорь Сергеенко встретился с председателем Мили Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой. В центре внимания – межпарламентское двустороннее сотрудничество. Страны Организации договора о коллективной безопасности подтвердили приверженность сохранению мирной жизни. Такое заявление прозвучало на заседании координационного совещания. Главная тема разговора – текущая военно-политическая обстановка в восточноевропейском регионе. Военная активность на западных границах вынуждает Беларусь укреплять оборонный потенциал. Руководители отдельных стран Запада игнорируют существующую систему международных отношений и все больше руководствуются принципом силы в удовлетворении политических амбиций. Как отметил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко, Беларусь как форпост ОДКБ видит изменения в области безопасности по периметру южных и западных границ. Военные угрозы приобретают все более реальные очертания. Участники встречи также обсудили ряд вопросов, касающихся парламентариев ОДКБ. В пятницу практическая часть.
2: Мы выезжаем на полигон Лосвида, на котором сейчас проходит учение «Нерушимое братство 2026», в котором также принимают участие представители всех стран, участников договора о коллективной безопасности. Это мероприятие проводится ежегодно. Мы принимаем, как парламентарии, проводим такой мониторинг и военно-политической обстановки, и мониторинг практических мероприятий по сплочению наших подразделений. Ну, как известно, в этом учении принимают участие около 1300 военнослужащих, около 300 единиц техники, около 80 различных видов беспилотных летательных аппаратов.
1: Еще одна встреча состоялась в Совете Республики, где также говорили о непростой военно-политической ситуации в регионе. Парламентарии привержены продвижению миролюбивой политики и решению любых конфликтов за столом переговоров, отметил член Совета Республики Валерий Гайдукевич.
3: Союз ОДКБ, он и предназначен для того, чтобы проблемы в первую очередь решать мирным путем. И вот те учения, которые будут сейчас идут и будут, мы завтра будем участвовать, смотреть на решающую фазу. Это как раз связано с, в первую очередь, с миротворческой деятельностью, связано с обеспечением безопасности. И вот это все как раз и делается для того, чтобы эту безопасность обеспечить.
1: Страны ОДКБ едины в этой позиции и будут сообща прилагать максимум усилий для достижения общей безопасности. Сверили часы по ключевым направлениям региональной безопасности и в Кыргызстане. Там завершилось заседание Совета министров обороны стран СНГ. Обсудили план работы на будущий год, развитие объединенной системы ПВО, взаимодействия взаимодействии в военном образовании, подготовке кадров, армейском спорте. Проанализировали применение беспилотных систем и робототехнических комплексов в ходе боевых действий. По итогам подписаны документы о сотрудничестве в военной сфере и укреплении боевых возможностей.

0: возможностей национальных вооруженных сил. Следующее заседание в марте 2027 в Таджикистане. На саммите в Брюсселе лидерам стран ЕС предстоит признать отсутствие универсального решения для снижения цен на топливо и энергию на территории объединения, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. По сведениям информагентства, Еврокомиссия доведет до сведения участников встречи, что серебряной пули в борьбе с высокими энергоценами нет. Как указано в материале, предложения по преодолению рекордного роста стоимости энергоносителей упираются в нехватку свободных средств у Европейского Союза. Отсрочка введения в действие экологических ограничений в ЕС, в том числе распространение системы торговли углеродными квотами на энергетику, сократит доходы бюджета блока. Выплаты пособий потребителям или снижение налогов на энергопотребление дополнительно подрывают бюджеты государств, и без того ослабленные высоким госдолгом, в большинстве которых он превышает 100% ВВП. При этом дополнительные расходы связаны с поддержкой Киева и наращиванием производства вооружений. Американский бизнесмен Илон Маск сделал внезапное заявление и призвал Владимира Зеленского покинуть пост президента. Об этом пишет РИА Новости. «Пора Зеленскому уходить». Так Маск отреагировал в социальной сети на пост о том, что Зеленский не стремится к окончанию конфликта, чтобы не проводить в стране выборы и не потерять кресло. Ранее СМИ сообщали, что советник главы киевского режима Сергей Бескреснов заявил об ограничениях в скорости работы Starlink для вооруженных сил Украины. На фоне замедления были сорваны запланированные операции, а также снизилась возможность украинской стороне сбивать реактивные дроны. Жалобы поступали и от Зеленского. Он отмечал, что Украина перестала получать от западных партнеров разведданные.
1: Картина дня.
0: История страны через судьбы людей. В Минске презентовали уникальный народный сайт «ВНС в лицах». Новый интернет-портал приурочен к знаковой дате – 30-летию Всебелорусского народного собрания. Как отметила заместитель генерального директора информационного агентства «Минская правда» Ольга Селезнева, главная особенность ресурса в том, что история ВНС здесь показана не через сухие архивные документы, а через живые воспоминания, чувства и размышления делегатов разных лет. В основе масштабного проекта более 150 уникальных историй участников всех созывов – от исторического первого собрания 1996 года до делегатов сегодняшнего дня.
2: Когда смотришь визитки, вот буквально вчера, целый день, вот одна за одной, я получила столько эмоций, начиная от слез, когда люди говорили, делились воспоминаниями про выступление одного из гостей из Югославии и рассказывали про бомбежки. Это было до слез, правда, девушка плакала, да, заканчивая людьми, которые руководят сейчас предприятиями сельскохозяйственной направленности. И это настолько живо, настолько интересно и настолько пестро, что действительно сплетается народная информационная канва нашей страны.
0: Мы живем уже в настоящее время, исходя из того фундамента, который заложили именно те первые делегаты ВНС, отметил замначальника секретариата Всебелорусского народного собрания Игорь Голубицкий.
3: Одно дело, когда мы смотрим архивы, документы о тех событиях, где, в принципе, сама суть изложена, но мы не чувствуем тех эмоций, которые люди испытывали, переживали. Людей были какие-то планы, предложения, и это все как в котле бурлило и в итоге выливалось в конкретные решения. А те решения, надо признать, были самые судьбоносные. Мы живем уже в наше настоящее время, исходя из того фундамента, который заложили именно те первые наши делегаты ВНС.
0: Живую летопись ВНС по крупицам собирали журналисты районных и областных газет со всей республики. Региональные авторы записывали эксклюзивные интервью, готовили фото и видеоматериалы, благодаря чему сайт получился по-настоящему народным. Если посчитать общее количество делегатов, а у нас уже состоялось 7 созывов, то это больше 20 тысяч делегатов. Самое массовое было первое, почти 5 тысяч, поэтому эта летопись будет продолжена, сайт будет наполняться новыми персоналиями. Неделя родительской любви как еще один повод напомнить о семейных ценностях. Единый день информирования прошел в четверг по всей стране, во взрослых коллективах и с молодежью в учебных заведениях, встречи с лидерами мнений. Задача – сохранить традиционную семью, в которой рождается много детей. С активом учащихся и педагогов Лидского колледжа говорил первый замглавы администрации президента Владимир Перцов. Больше часа беседы по душам о том, как Беларусь столкнулась с сильнейшим давлением. Защищать нашу модель семьи пришлось на уровне Конституции, поэтому сейчас особенно важно уберечь от чуждого влияния через соцсети молодежь. Вместе с ребятами вспомнили и протесты сверстников во Франции, разбирались, как важно ценить то, что имеем, и сохранять мир на нашей земле.
3: У них в голове иногда возникает такая сумятица, потому что социальные сети и ленты ТикТока, и западная культура в целом им несет несколько другие ориентиры, которые, к сожалению, вот это безумие сейчас там развивается с какой-то колоссальной силой. Повлиять на это, переубедить, поставить на те правильные рельсы, на наши устои, сохранить наш уклад, белорусский уклад. Для этого и нужно проводить встречи глаза в глаза.
0: Важность таких встреч отмечают и сами учащиеся.
4: Для молодежи важно, чтобы это были не какие-то серьезные лекции, а просто простые разговоры, где можно на самом деле понять тему и разобраться в этом всем. Для меня самой главной ценностью является семья. Это самые близкие люди, с которыми я могу поделиться абсолютно всем. Но с большим трепетом я, конечно, отношусь к своей маме.
5: Лично я считаю, что знания, которые мы получаем сейчас, это одна из главных ценностей современной молодежи. Ведь именно обучение закладывает тот самый фундамент, от которого будет зависеть все наше будущее. Это как важнейшая инвестиция самого себя.
0: Подобные встречи продолжатся, они эффективны, и это возможность разобраться в ситуации вокруг и услышать ответы на вопросы от экспертов. Подготовка будущих аграриев, ответственность за результаты, внимание к людям. Госсекретарь Совета Безопасности посетил Гродненский аграрный университет. Александр Вольфович затронул вопросы национальной безопасности, а также ответственность специалистов, которым предстоит работать в сельском хозяйстве, отдельно отметив, что от качества их работы зависит продовольственная безопасность страны.
6: Государство делает очень много. И на выходе, конечно, нужно получить хорошего дипломированного специалиста, патриота не только своей страны, а патриота своей именно профессии, своего направления. Ведь в сельском хозяйстве, работая на полях, общаясь с работниками, с руководителями хозяйств, видишь, насколько там нужна дисциплина. Железная дисциплина такая же, наверное, как в армии. Поэтому вот от трудовой дисциплины, того стержня, который заложен в человеке, зависит очень многое.
0: Студенты аграрного университета поделились своими впечатлениями от встречи.
4: Ребята, которые учатся у нас в университете, они будущее нашей страны. Действительно, это люди, которые будут обеспечивать продовольственную безопасность страны. Очень важно от главы Совета Безопасности услышать актуальную повестку и иметь возможность напрямую в формате открытого диалога обсудить с ним вот такие актуальные и волнующие молодежь вопросы.
7: Я выбрал Гродненский государственный аграрный университет, потому что сам с агрогородка, всегда работал как бы на земле, много информации новую знал, затронулись актуальные темы для нашей страны. Я очень рад, что наше государство затрагивает такие темы с студентами агропромышленного комплекса и поддерживает их всячески.
0: Гродненский государственный аграрный университет готовит специалистов для агропромышленного комплекса страны. Здесь объединяют фундаментальные знания и практическую подготовку, чтобы будущие аграрии могли внедрять современные технологии и развивать сельское хозяйство. Развитие отечественных технологий фармпроизводства – гарант здоровья нации. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Обеспечить каждого человека качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами – один из главных приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Сегодня в Беларуси работает 3961 аптека. Из них почти половина государственные. Как рассказал ведущий провизор-инспектор, руководитель сектора РУП Белфармация Арсений Кирилюк, ассортимент аптек государственной системы фармации превышает 7500 наименований продукции. Из них 4500 – лекарственные препараты, в том числе отечественного производства 1600 наименований.
8: Развитие компьютерных технологий и цифровизации уже позволило повысить доступность лекарственных препаратов для населения и для организаций в том числе. Аптеки предприятия располагают современными материально-техническими базами, которые частично где-то и полностью автоматизированы, что позволяет улучшить и ускорить работу наших аптек, в том числе и работу специалистов.
0: В стране активно используются электронные рецепты, отметил замначальника информационно-фармацевтического центра РУП Белфармация Никита Тимофеев.
9: С 2016 года введен в промышленную эксплуатацию проект «Электронный рецепт». Этот проект создавался Министерством здравоохранения, нашей организации и Объединенным институтом проблем информатики. Мы находились долго в тестовой эксплуатации с этим проектом, и в 2016 году с началом промышленной эксплуатации этот проект постепенно охватил всю страну. На данный момент уже выписано более 2 миллионов электронных рецептов.
0: Пользуется спросом и дистанционная торговля лекарственными препаратами. Первая государственная интернет-аптека доставляет безрецептурные лекарственные препараты, медизделия и технику в любую точку Минска и Минского района. Министерство труда и социальной защиты совместно с Фондом ООН в области народонаселения в Беларуси запускает инициативу «Компании, дружественные родителям». Она направлена на продвижение среди нанимателей социально значимой и экономически выгодной практики создания благоприятных рабочих мест и условий труда для сотрудников-родителей. Какая поддержка предусматривается, подробности рассказала зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова.
10: Предприятия все больше и больше подключаются к компании «Дружественные родители». Зачем это нужно руководителю, собственнику, особенно частному бизнесу? В первую очередь это нужно для того, чтобы работник, востребованный работник, квалифицированный работник имел все то, что ему нужно для полноценной жизни. Как правило, сегодня квалифицированный работник, он имеет уже семью, имеет детей. И для того, чтобы человек мог совмещать и успешную свой карьерный рост, и заботу о семье, о детях, конечно же, компании присоединяются к данной инициативе. Сегодня радует то, что все больше и больше нанимателей соглашаются с предложениями профсоюзов, направленных на поддержку работников с семейными обязанностями. Это и предоставление дополнительных дней отдыха, это и предоставление дополнительных финансовых выплат, это и оздоровление детей, это и оплата питания в детских дошкольных учреждениях, в школьных учреждениях. У нас есть коллективные договоры, которые содержат нормы по оплате обучения детей, работников. И радует то, что с каждым годом таких норм становится у нас в стране все больше и больше. Ну и на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что хороший работник – это работник, который имеет обязательства, в том числе и по отношению к своей семье. А если он ответственно относится к своей семье, к своим детям, следовательно, он ответственно будет относиться и к своим должностным обязанностям.
0: В Беларуси стартовал прием документов на заочную форму обучения по аграрным специальностям. Вступительная кампания открылась в средних специальных учебных заведениях. Стать учащимися колледжей абитуриенты могут как на бюджет, так и на платной основе. При этом сдавать экзамены не придется. Конкурс пройдет по среднему баллу аттестата. Подать документы можно до конца осени. Списки первокурсников-заочников в колледжах утвердят до 10 декабря. Следом за средними специальными учебными заведениями эстафету перехватят и высшие. Вступительная кампания на заочную форму в аграрные вузы страны начнется 15 ноября. Профильное образование остается важнейшим звеном в развитии регионов. Подготовку специалистов в республике ведут несколько десятков колледжей. Ежегодно их выпускниками становятся около 4500 человек. Именно от их профессионализма зависит стабильная работа агропромышленного комплекса и продовольственная безопасность страны. Стали известны сроки проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования. ЦЭ и ЦТ по ряду предметов – обществоведению, математике, биологии, иностранному языку, химии, физике, географии, а также по истории Беларуси в контексте всемирной истории – запланированы на 27 мая. Испытания по государственным языкам пройдут 31 мая. Далее расписание продолжается. 4 июня абитуриенты будут сдавать ЦТ по математике, биологии, иностранному языку и географии. На 7 июня назначено ЦТ по обществоведению, химии, физике и истории Беларуси в контексте всемирной истории. Период регистрации на ЦТ с 9 по 22 апреля. Для участия в испытаниях в резервные дни регистрация пройдет с 8 по 11 июня. Резервные дни для проведения испытаний установлены следующие. 19 июня для ЦТ, 21 июня для ЦТ и ЦЭ, 23 июня также для ЦТ и ЦЭ. Для регистрации и проведения ЦТ будет задействовано 40 пунктов. Честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции, быть беспристрастными и справедливыми. Эти слова звучали в Верховном суде Беларуси, где состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, назначенными на должность впервые. Слова клятвы произнесли 20 человек. Указ об их назначении в начале октября подписал глава государства.
11: Торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как видит мне долг судьи.
0: Каждому служителю Фемиды вручили удостоверение, мантию и кодекс чести. Документ, принятый в 1997 году, устанавливает этические правила поведения, которые обеспечивают независимость, объективность и беспристрастность. В мероприятии принял участие председатель Верховного суда Андрей Швед.
12: Мы от них, конечно же, ждем, помимо законных, справедливых решений, чуткого отношения к нашим гражданам. Мы ждем от них, что они будут вникать неформально, по совести, по душе, проблемы наших людей. Мы ждем от них, что они, руководствуясь законом, будут находить такие варианты решения, которые бы максимально устроили всех, кто пришел в суд. Судья сегодня должен иметь человеческое лицо. Судья сегодня должен проявлять гуманность.
0: Добавлю, все, кто в этот день произнес слова присяги, имеют большой опыт юридической работы. Ранее они работали в судебной системе, органах прокуратуры, адвокатуры, следственных и таможенных органах. Оформить небольшую аварию в Беларуси теперь стало проще. С 15 октября заработал электронный европротокол. Никаких бумажек, ручек и нарисованных от руки схем ДТП. Все можно сделать прямо в смартфоне. Новый сервис доступен на сайте Белорусского бюро по транспортному страхованию. Он сам проверяет данные, укажет на ошибки, а вместо подписей водители подтвердят согласие кодами из СМС. Правда, есть условия. Столкнулись не больше двух машин, никто не пострадал, оба водителя в трезвом состоянии, застрахованы и не спорят о виновнике. Если все сходится, можно обойтись без вызова ГАИ. По всем вопросам можно набрать короткий номер 140. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
0: Ты слушаешь. Слушаешь. Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Производство мраморной говядины в фокусе рабочей поездки Александра Лукашенко в Верхнедвинский район. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко принял участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Безопасности и достижения целей устойчивого развития замглавы МИД провел встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Минск принял координационное совещание председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран ОДКБ.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня совершил рабочую поездку в Верхнедвинский район Витебской области, где ознакомился с современным проектом в области мясного животноводства. Главе государства доложили о ходе осенних полевых работ в Беларуси, итогах работы АПК Витебской области за 9 месяцев и строительстве животноводческих помещений, в том числе профилакториев для телят. Президент посетил сельскохозяйственный производственный участок частного предприятия «Красный Бурагра», основными видами деятельности которого являются выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса, а также выращивание различных сельхозкультур. Недавно здесь было завершено строительство комплекса по содержанию и откорму крупного рогатого скота абердин ангусской породы на 3200 голов, ориентированного на производство говядины с полным циклом. Ключевая особенность комплекса – пастбищно-стойловая система содержания. Проектная мощность объекта рассчитана на ежегодную сдачу 640 тонн скота в живом весе. Строительство позволит в разы увеличить численность стада абердин ангусской породы, которая на 1 сентября составляла 735 голов. На территории производственного участка также есть мехдвор для хранения, обслуживания и ремонта техники и мясоперерабатывающий цех. Во время посещения Верхнедвинского района Александр Лукашенко потребовал стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Ответы чиновников на этот счет, включая руководителя Витебской области и вице-премьера Юрия Шулейко, не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет на то, что это позволит получить больше зерна. Однако глава государства обратил внимание на отсутствие стратегии как таковой, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий.
2: Ну и что будем здесь делать? Вот работаешь. Брославль, Миоры, Верхнедвинск, Красоны, север Беларуси.
3: Я вам докладывал, здесь работы еще очень много.
2: Я спрашиваю, что мы будем делать? Какая у тебя стратегия?
3: Основа это...
2: Только не сочиняй. Если я не думал, не сочиняй.
3: Я все знаю прекрасно. Значит, мы сегодня пересмотрели структуру посевной площади. Уже по этому году можно сказать, что ставка на кукурузу дала свой результат. Если в прошлом году у нас...
2: Хорошо, значит, кукурузу ты решил увеличивать сразу на 30 тысяч гектаров.
3: У нас 30 тысяч гектаров было по этому году. Мы планируем увеличить этот объем до 40. Это нам даст при сегодняшней урожайности 100 центнеров в гектар.
2: Вы это просчитывали? У него получится в болоте вырастить зерно кукурузы?
4: Это гораздо будет больше в любом случае, чем зерновая группа.
2: Мне больше не надо, мне нужна экономика.
4: Больше будет экономика.
3: Александр Григорьевич, я по экономике могу вам сразу доложить.
2: Ну и что мы видим сегодня на полях?
4: Ну, влага есть влага, она никуда не уйдет.
2: И надо... Ну и как ты будешь убирать кукурузу? Ты думал про это?
4: Отчасти надо здесь еще по ФАО посмотреть. Более ранние сроки, которые, где меньше по осени влага, и уходить в эту часть. Они сегодня сработали с селекциями неплохими.
2: Тут надо с элементарного начинать. А вы мне ФАО рассказываете. Вот Верхнедвинский район. Кругом болото.
3: Да.
2: Это первое. Второе. Безобразная работа на этом участке. Люди работают отвратительно. У вас бывает погодное окно. Сутки, полутора, двое. Может быть неделя. И в это время надо работать день и ночь, чтобы выхватить эти клочки земли. Вот с чего надо начинать.
1: Александр Лукашенко отметил, что с учетом условий северных регионов Беларуси, зоной даже не рискованного, а критического земледелия особо важны дисциплина и оперативность всех работ.
3: По кормам Николай Николаевич работает хорошо. У него двухгодовой запас.
2: Как он работает, я знаю. У меня вопрос другой. Почему он работает, а другие нет? Если кто-то не выполнит то, что я сейчас сказал, хренину, он ждет. во главе с губернатором, имея это в виду.
3: С Хрениным.
2: А может и Крутой пойдет с вами туда батальоном командовать. Поэтому разговоров быть не может. Здесь должна быть военная жесточайшая дисциплина. Ну и, конечно, людям надо заплатить, если они работают.
3: Мы платим.
2: Ты платишь впустую, а результата нет. Сколько полей там даже в Докшинском районе. Полей сколько, не распаханных. Один укос сняли трав, второй не сняли. Где-то в рулоны свернули траву. Открыто, без пленки, валяется на поле, валяются эти рулоны. И только у тебя, я видел, не убранные поля, солома не убрана.
3: Практически все снесли.
2: Я говорю не практически, а я видел это.
3: Я же понимаю.
2: Притом не в рулонах, а в тюках. Это гнилье. Ладно, солома завезли, навоз будет. Но зачем было рулонить траву, сено и бросать на поле? Оно уже почернело. Ну вот, да, поставил, молодец. Фуражное зерно, так я понимаю. Ну, вот оно насыпано. Есть завод свой комбикормовый, делать. Он переработает. Нет, он завезет на комбикормовый, переработает. Не сделает комбикорм, не будет ни удоев, ни привесов. Дело не в том. Это надо будет делать. Бетонировать сток, воды, все это надо. Навесы эти. Это немалые деньги. Но мы найдем эти деньги. Но эти деньги должны приносить отдачу. Они купиться должны. У него не окупится, понимаешь?
3: Александр Иванович, вы абсолютно правы.
2: Тебе этот год никто не ездил и не приезжал. Имей в виду, спрос будет жесточайший.
3: Результат есть, но результат...
2: Не рассказывай мне про результат. От тебя нужна стратегия, от правительства, от тебя. Что будем делать? Как будем работать дальше? Опыт этот есть, вот он у тебя на месте. И отсюда надо было отталкиваться. Я 1000 раз говорил, не можете доить, некому доить коров. Делайте мясо. Сегодня говядина нужна везде. Вот он делает, это же мясная порода. Да, что больше надо? Вот мы вам покажем в Шловском районе. Все, не будем, ферму снесли, не будем. Да поставьте здесь ферму небольшую, красная порода скота. Будет мясо. Поставили, говорю, да. Так что я должен был приехать сказать?
1: Александр Лукашенко ориентирует так работать в северных районах при всех сложностях, чтобы можно было кормиться с этой земли. Кроме сельскохозяйственных угодий, один из главных ресурсов здесь лес. Это не только сырье для деревообработки, но и туристический рекреационный потенциал. Президент обратил внимание на развитие Африки. Этот регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. Однако Африка не обладает лесными ресурсами, и глава государства полагает, что Беларусь может сработать в этом направлении. Президент также отметил, что этот вопрос особенно актуален для Витебской области, более трети территории которой занимает лес. Александр Лукашенко потребовал от председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника определиться со стратегией, в том числе связанной с использованием лесных ресурсов. В реализации задачи по развитию северных территорий Александр Лукашенко видит роль и частного бизнеса. В Верхнедвинском районе глава государства посетил новое современное животноводческое предприятие «Красный Бор Агро». Данное предприятие специализируется на мясном животноводстве. Соответственно, нужны земли для производства кормов. Президент еще до приезда внимательно изучил карту района и определил те земли, которые

0: сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова при проведении посевной акценты делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. Кроме того, увеличиваются площади озимого ячменя. При этом по республике сокращаются посевы озимого тритикали и озимой ржи. Как пояснили главе государства, при кормлении крупного рогатого скота эти культуры не должны применяться. Президент поинтересовался мнением специалиста частного предприятия «Красный Бор Агро», на площадке которого и состоялся доклад. Основным видом деятельности сельхозпредприятия является выращивание и разведение крупного рогатого скота для получения мяса. Главу государства заверили, что на предприятии для кормления скота используют в том числе тритикали. Продолжается уборка картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Юрий Горлов доложил, что эти работы планируется завершить до 20 ноября. Александр Лукашенко заявил, что уделяет повышенное внимание сфере сельского хозяйства, ставя целью еще более развить это направление. Президент в качестве одного из достижений Женя отметил, что страна экспортирует продукты питания на 10 миллиардов долларов в год. В Беларуси не только накормили свое население и приличные объемы поставляют на экспорт, но и обеспечили среднюю зарплату порядка 1000 долларов в эквиваленте. Президент отметил, что сейчас в его графике есть много тем из области промышленности, но он уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству, определяя цели по его дальнейшему развитию. Глава государства заявил, что надо еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство Беларуси в целом вывести на высокий приличный уровень. В этом плане президент видит горизонт задач на 2 десятилетия вперед. Во время посещения хозяйства Александр Лукашенко осмотрел мехдвор и позитивно оценил увиденное, отметив грамотный подход к созданию этого объекта.
1: Факты на стол.
0: Именно в северных регионах страны делается ставка на развитие мясного скотоводства. В первую очередь это связано с природно-климатическими условиями. Более того, это направление по сравнению с молочным производством требует меньше трудовых ресурсов и менее жестких технологических тонкостей в содержании и кормлении животных. Стратегия развития производственного участка в городском поселке Освея включает в себя увеличение поголовья крупного рогатого скота мясной породы до 3000 голов. Ежегодное производство 400 тонн мяса в виде готового полуфабриката, реализацию племенного скота и генетического материала, производство свыше 8000 тонн молока в год. Для достижения поставленных задач в ближайшие 2 года будут построены современный молочно-товарный комплекс на 960 голов дойного стада, зерносушильный комплекс и складские помещения. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке, как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
1: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11, 13. В Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла. В Гомеле плюс 13, 15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11, 13. В Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла. В Гомеле плюс 13, 15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11-13, в Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла, в Гомеле плюс 13-15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Бресте и Могилеве плюс 11, 13. В Гродно и Витебске днем от 10 до 12 градусов тепла. В Гомеле плюс 13, 15. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гомеле пройдут небольшие дожди.